Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Чтение положительно влияет на наши когнитивные способности, причем независимо от возраста. Тем временем американские ученые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что совместное чтение с ребенком с младенческого возраста не только помогает развитию мозга, но и повышает шансы на хорошее отношение и успешное обучение в школе. Эксперты также отметили, что совместное чтение с детьми помогает развивать привязанность, а также развивает устойчивое внимание, мышление и самооценку, что в конечном итоге повышает шансы на хорошую успеваемость в школе и блестящую карьеру в будущем. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: отказаться от него не так уж и просто. Именно поэтому многие люди заменяют белый сахар на искусственные подсластители. Однако, по словам британских ученых, стоит быть аккуратнее с сахарозаменителями. Да, искусственные подсластители действительно не повышают уровень глюкозы в крови, но при этом они негативно сказываются на работе кишечника. В рамках исследований ученые пришли к выводу, что некалорийные подсластители ускоряют всасывание настоящего сахара в кишечнике, что в итоге негативно сказывается на здоровье и ваших пищевых привычках в будущем. И именно этот факт важно учитывать при разработке рекомендаций по питанию. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Бодри. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гаджет. Смени парфюм. Порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
5: 18+. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Домашние животные достаточно привередливы в плане еды, а совсем недавно фелинологи дали несколько полезных советов кошатникам. Дело в том, что многие владельцы усатых-полосатых размещают кормушку и миску для питья рядом, что совершенно неправильно. Кошки, которые по своей природе являются хищниками, инстинктивно избегают воды рядом с едой, так как в дикой природе остатки добычи могли загрязнить источник питья. Ветеринары посоветовали размещать корм и воду в разных местах, чтобы животные пили и ели достаточно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

0: идеи, решения и амбиции, которые вдохновляют. Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
18: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
19: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
20: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
21: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
22: Опа!
23: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник. В 8 вечера. На канале «Суббота». Категория 16+.
24: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Жить долго и счастливо хотели бы многие, но как это сделать? Так, американский эксперт по питанию 300 Best рекомендует обратить внимание на приготовление одного из самых популярных напитков в мире – кофе. Чтобы сохранить все полезные вещества в бодрящем напитке, специалист рекомендует не добавлять в кофе молоко и жирные сливки, которые могут вызывать воспаление. Более того, латте или капучино по калорийности может сравниться с полноценным блюдом. Поэтому важно следить за объемом напитка. Не лишним будет отказаться от сиропов и сахара и добавлять в бодрящий напиток корицу и мед, чтобы кофе был полезным и не вредил организму. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

на радио Hit FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Hit FM. День подарков. Подробности на hitfm.ru.

0: А 7.00 в Москве. Здрасте, это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов, Терешкова.
1: Здравствуйте.
0: Давай.
1: Сюда свою корзинку с полезными и вкусными вещами. Доставай по очереди
0: вот,
1: все.
0: У меня есть к чаю как раз шарф, возьми вещь такую. Есть брелок, пожалуйста. Это, пожалуйста, брелок намажь на хлеб.
1: А плед? Это же лучший крем для лица.
0: Да, лучший крем.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 14 октября, среда. Среда пришла, неделя прошла, вот поэтому мы такие задорные. С утреца пораньше.
0: Без труда не выйдешь и рыбку из пруда.
1: О, да, все верно. Что у нас действительно крутого и классного в этом часе?
0: Поговорим про конфетные оттенки в интерьере.
1: Класс.
0: Это новый тренд, вот, пожалуйста.
1: Это что, вот эти бордовые оттенки?
0: Это нет, это твои губы бордовые. Это оттенки. Это зумеры нам подарили. Подробности.
1: Я так и думала.
0: А еще расскажу про одного любителя ходить пешком.
1: Это не ты.
0: Это даже не ты, я тебе открою секрет. Это даже не мы вместе, если пойдем в наши шаги считать.
1: Ну, шикарно. У нас огромные планы. Все это очень интересно. Адамов, Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: радио Hit FM.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: Слушайте, ну на нескольких лентах новостей видел подобный заголовок, и стало очень интересно. Зумеры превращают дома в место для позитива и самовыражения. И я вот в такой момент хотел сказать, а кто-то делал иначе? Причем здесь только зумеры? Есть такой человек, который, знаете что, ремонт сделал в квартире, мрак хочу там! Нет, чтобы боль была
1: тут
2: там.
1: Тут нужна пояснительная бригада. А что это они вдруг? Зачем им уют и гнездо делать?
2: Ну, в общем, я начал ковыряться. И тут выяснилось, что, оказывается, в отличие от миллениалов, они отказались от минимализма и красят стены в яркие цвета.
1: Вот молодцы.
2: Ну, это называется у них дофаминовый интерьер, если что. Что вот это вот, знаете, когда... Я сейчас объясню. Это когда у тебя зебра по ковер, у тебя оранжевая стена, красный торшер, и какой-нибудь, не знаю, там, зеленый диван. Ну, красиво, правда, красиво.
1: У меня в первой квартире так было. Просто каждая комната была очень яркого цвета. Вот, допустим, кухня у меня была желтая, коридор персиковый, а в спальне синяя, а гостиная была у меня зеленая.
2: Эту пятницу хорошо провела, и потом такой интерьер стал.
1: Ты представляешь?
2: Я представляю, нет, ну слушай.
1: Но мне нравилось, возможно, кому-то это и тяжело было.
2: Это стиль. Так
1: мне было мало гостей.
2: Очень модный стал интерьер дофамин. Я смотрю на это классно, действительно классно. Если им комфортно, я только рад. Но мне очень хотелось бы, чтобы они, конечно, еще и практичность приносили туда.
1: А мне очень бы еще хотелось, чтобы они сами покупали квартиру, а не сидели у нас на шее.
2: Не, ну они снимают квартиры. Кстати, вот еще один очень интересный момент. Большинство, кого я знаю из таких, знаешь, уже чуть постарше зумеров, они, кто уже это способен снять квартиру, они очень умно делают. Они снимают убитую квартиру, и ее вот дофаминовый, вот это, в дофаминовый интерьер приводит. Хозяйки в радость, потому что у нее ремонт бесплатный, а им интерьер прекрасный. Я считаю, что они молодцы, большие ребят. Зумеры от деда Адамова. Вам спасибо за яркость.
3: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено. Я волнуюсь.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОО7 Агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7:16 в Москве. Продолжаем «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Уже по традиции каждое утро говорим о простых экологичных привычках. Делимся своими и собираем ваши идеи. Чуть позже объявим для вас новую хит-миссию дня. А пока расскажем, что работает у нас. Я давно перестала без необходимости распечатывать билеты, посадочные талоны, разные документы. А зачем? Все равно храню в телефоне. И, кстати, проще, и бумага не тратится.
2: Стесняюсь спросить, а зачем мы так рано ездим в аэропорт тогда?
1: Ну, знаешь,
2: просто на людей посмотреть, да, себя показать.
1: Зарядиться вот этим отпускным вайбом.
2: А я стараюсь не покупать вещи, если понимаю, что она понадобится мне один, ну, максимум два раза. Очень многое можно сейчас взять у знакомых или на прокат. Взял, воспользовался, вернул. И дома потом годами не хранится очередная вещь из категории «когда-нибудь еще пригодится».
1: Ну, если у тебя есть такие знакомые, у которых есть все, тогда да.
2: Это, а есть же даже специальные эти точки аренды всяких дрелей, мастерков. Ну, мастерки, ладно,
1: нет. Нет, для дрели сосед есть.
2: Вот.
1: Вот. Да, прекрасно. Через несколько минут очередь за вами. Объявим новый хит-миссию и узнаем, какие простые экологичные решения уже стали частью вашей жизни. За лучшую идею подарим приз.
0: «Зеленый хит»

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 8, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают до 9 градусов тепла. Будет дождь, вечером также дождливая погода и где-то плюс 8.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Вторую бумагу для выпечки «Поклан» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет. Делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на «Глобус.ру».
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно...
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Скидка! Многоэтажная. Рассрочка. Беспроцентная.
10: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
11: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декорации на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Сегодня жакет. Завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит-ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: 7 часов 27 минут в Москве. Это проект «Зеленый хит». Я напомню вам, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Вот, каждый день.
2: И о себе.
1: Вот именно. И вот так звучит сегодняшний хит миссии.
2: Расскажите, что в обычной жизни можно заменить многоразовыми вещами. Может быть, вы уже нашли такую замену и теперь вообще не понимаете, зачем раньше постоянно покупали одноразовые. Я одноразовые тряпочки так покупала.
1: Вилка.
2: Для того, чтобы вот протирать столы. А сейчас у меня есть эта тряпочка, которая долго находится.
1: Это не у тебя есть тряпочка, это тебе мама по рукам надавала, и теперь у тебя есть одна тряпочка. Что это такое? Что это за герцогские выходки каждый раз новую тряпочку покупать? Постирай ту! Постирай ту! В общем, отправляйте свои сообщения нам в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит экологичный подарок.
2: Ждем, посмотрим, какие варианты предложат слушатели радио Хит ФМ.
0: Зеленый хит.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы спросили вас, что можно заменить многоразовыми вещами.

0: и вот сообщение.
1: Ну, например, вот Аня пишет: пакет она заменила на шопер, никакого одноразового пластика теперь в ее жизнь.
0: Прекрасно.
1: Стаканчики заменил.
0: Да.
1: Вот Дмитрий пишет: вместо одноразовых стаканчиков, вот, пожалуйста, термокружка. Вместо бумажных полотенец, тряпки. Вот вместо ватных дисков тканевые. Это какие такие тканевые? Я первый раз слышу.
0: Я тоже первый раз.
1: Это же называется тряпочку.
0: Мне понравилось от Валентины сообщение. Муж купил для работы хлопковую сорочку. Она отслужила свое. Протерлась в нескольких местах, была подшита. Превратилась в халатик для жены. Неожиданно. Отслужила еще несколько лет. А потом стала гидроскопичнее. Хлопок постарел. И пошла на тряпочки для мелких нужд. Ты представляешь?
1: Какая тяжелая жизнь у
0: какая долгая жизнь у сорочки. Вот от Анны еще сообщение. Я столовые тряпочки стираю, замачиваю в белизне. Выбрасываю, когда уже совсем порвется. Пакетики стираю, использую на 2-3 раза.
1: Я помню, я маленький был, мама стирала пакетики. Оля пишет: купила многоразовые батарейки и аккумуляторы. Заряжаю и пользуюсь, мусором меньше. Ну, пожалуйста. Так, мы обещали выбрать самую крутую историю. Тут есть одна на самом деле. Прям сейчас многих ёкнет в сердечке. Это Юля написала. Она пишет, значит, вот что: у меня многоразовые бахилы. Вот. Это гениальное изобретение для работников школы и медицинских учреждений. Слушайте, если это поможет разорить производство бахил, я буду только рад.
0: Ну что, встречаем Юлю?
1: Конечно, Юленька, привет!
2: Здравствуйте.
1: Юля у нас живет в городе...
2: Доброе утро.
1: Шадринск.
0: А где ты носишь эти бахилы, мне просто интересно? По карманам раскидываешь?
2: Они в специальном таком мешочке их продают. И можно их свернуть, обратно в мешочек положить, и в карман.
1: То есть
2: а
1: это...
2: Стирать, и все, и опять вперед.
1: По сути, мягкие тапочки, что ли?
2: Ну, бахилы, обычные бахилы, только они сделаны из плащевки.
1: А, я понял.
0: Поняла.
1: Слушайте, я вообще, честно, вот мое мнение, может, я не прав, конечно, поправьте меня, но я вообще против бахил, потому что это небезопасно. Сколько раз там ноги разъезжались у меня в бахилах? Это же, это с ними так же происходит или нет, вот, которыми ты пользуешься?
2: Нет, они не скользят. Очень удобно.
1: Там такой протектор, знаете, система нового.
0: Так такие бахилы, что в них хочется на улицу ходить.
1: Я говорю, тапки, просто хорошие тапки получились. Чехлы на обувь.
0: Экологичный подарок для Юлии готов?
1: Вот достаю, пожалуйста. Юль, мы тебя поздравляем, ты получаешь экологичный подарок. Спасибо тебе за твою историю, за то, что так относишься к окружающему миру.
0: Да, уже скоро обязательно мы объявим новую хит-миссию. Не пропустите, следите за эфиром. Еще, конечно же, посмотрим, чем удивят слушатели радио Хит FM. Нам много чего есть с вами обсудить и узнать.
3: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте на высадку. Инвентарь и посадочный материал предоставят на месте. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Зеленый хит.

0: эти. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Что в моде в этом сезоне?
11: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
10: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
11: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
10: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
11: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
10: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать. Срочно надо брать!
12: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте Амода.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Дорогой, а что это ты напиваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 7.47 в Москве. Всем приветики.
1: Британец отправился в кругосветку пешком и вернулся спустя 28 лет.
0: Нормально.
1: Вот так вот. Карл Бушби покинул дом в 1998 году в возрасте 28 лет. Видимо, тогда ему сказали: пойди купи хлеб, пожалуйста.
0: Да-да-да. Вот.
1: И начал путь из Чили. За это время он прошел 50 тысяч километров и 29 стран. А теперь снова оказался в Великобритании. Он держался двух правил: не пользоваться транспортом и не возвращаться.
0: Звонить жене.
1: И не возвращаться, пока не дойдет до дома пешком.
0: Не, я представляю, знаешь, там звонят родственники, жена, коллеги проводят. Так, Гена, ты когда вернешься?
1: Такой: я еще не все круги закрыл на часах.
0: Вы не понимаете? Я тут ерундой страдаю. У меня кругосветка.
1: Вы понимаете слово «круга»? Да? А, правильно. А свет, понимаете?
0: Я занят.
1: Свет? Темно, сейчас темно, я не иду. Вот как светло будет, я пойду.
0: Я когда дойду, я напишу.
1: Ладно, на самом деле, мы можем троллить сколько угодно, прикалываться. Есть повод, конечно, для этого, да? Но с другой стороны, слушайте, странный рекорд, странный, но давайте честно, уважительно. Уважительно. Это, знаете ли, вам не вот это, вот как я обычно приезжаю в город какой-нибудь такой: надо арендовать машину, погуляем давай. Вы гуляете, я буду рядом ехать. Я вот из этих людей. В общем, спасибо тебе огромное, человек, за такие примеры и за такие рекорды.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ». Здесь Адамов и Терешкова. Бонжур, как говорится.
3: Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 14 октября, среда. И сегодня отмечает день рождения один известный человек, музыкант. Я сейчас попробую напеть его песню, и ты будешь угадывать. Смотри. Ту-ту, ту-ту, е, ту-ту. Ту-ту, ага.
2: Ашер, что ли?
3: Да!
2: А ты знаешь, что я тут недавно в каком-то блоге, смотрел блог, подкаст там каких-то иностранный, вот, и там суть была в том, что обсуждали хиты прям мировые, и оказалось, что у Ашера это не самая известная песня.
3: А вот видишь...
2: А у меня как бы самый известный.
3: Все знают, да.
2: Ашер это... вот это вот ту-ту-ту-ту, вот и все.
3: Ну, у Ашера действительно сегодня день рождения. Мы его поздравляем от души. Он для нас, для миллениалов и не только большой человек в мире музыки.
2: Ашот, с днем рождения.
3: Да, happy birthday.
2: Так, в этом часе обсудим пузолаторы.
3: Ой, уже звучит как-то.
2: Я, во-первых, начнем с того, что там новость преподнесена.
3: Прям похудеть сразу захотелось.
2: Новость преподнесена была так, как будто я всю жизнь знал, что это. А это вещь, которой мы пользуемся практически каждый день. Ну, не каждый день, ладно, но быть часто.
3: Все, что заканчивается на ОР, имеет...
2: На пуз.
3: Пуз, ОР. Имеет полезные свойства.
2: Вообще слово, где встречается слово пуз и ОР, оно меня смущает. Вот. Дальше. Обсудим массовую разморозку в супермаркетах Франции.
3: Ой-ой-ой.
2: Да, там случилось такое. Вот, ну и, конечно, пробка селфи Хит ФМ. Среда, как говорится, пора, девочки и мальчики, пора показать свои лица. Что это такое? Пробка селфи Хит ФМ — это игрушка, в которой нужны ваши селфи. То есть, если вы сейчас едете куда-то, возьмите телефончик, сделайте селфи, не ленитесь. Просто, вот, просто щелк себя и отправляйте прямо нам в мессенджер.
3: Щелк-щелк.
2: Да, в мессенджер Макс. Вот, и мы соберем большую фотогалерею в течение часа, выложим ее также в группе Хит ФМ в Максе, а один из вас, кто сделает самый классный щелк, вот, получит еще и приз, подарок от радио Хит ФМ.
3: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Москве предложили установить пузолаторы вот, для пешеходов.
0: Да,
1: вот я тоже, знаешь, я когда смотрел, я на лентах новостей это все. И, значит, так пишут, как будто мы все с утра до вечера такие, ты что, не знаешь, что такое пузолатор? О чем с тобой вообще разговаривать?
0: Ну, так что это?
1: Это вот эта дорожка в аэропорту, которая едет ровно.

0: ты стоишь на
1: как ней. Она меня бесит.
0: Почему?
1: Мне кажется, она вообще дико медленная, и проще пройти всем вперед.
0: Нет, меня бесят люди, которые заходят на нее и идут еще по ней. Ну, ты настолько куда-то опаздываешь.
1: Я так делаю иногда, потому что мне реально медленно.
0: Так иди просто рядом.
1: Ну.
0: А рядом я не готова.
1: Рядом,
0: надо
1: рядом
0: технологии.
1: Тесно.
0: Технологии, надо это все использовать.
1: Это пузолаторы.
0: Пузолатор называется, да.
1: Я-то думала, что-то с пузиком, с пружиной любви связано.
0: Да, конечно, а как еще-то? Я свое
1: она
0: пузо
1: растет?
0: Не для того я растил пузо, чтобы оно само ходило. Вот.
1: Нет, а ты представляешь, ну, к примеру, такой аттракцион, знаешь, проверка на твою нервозность. Сделать вот этот пузолатор в расстоянии в километр.
0: Так вот.
1: Это же, блин, вообще будет.
0: Вернемся к новости. Пузолаторы планируют установить в Москве на набережной. На одной вот этой сейчас модной, которая у нас в Москве есть. Планируют, ты просто стоишь и
1: лишь бы не бегать.
0: И тебя везут. Вот это, я считаю, что это гений. Да, и дайте мне этого человека, я ему буду руки целовать. Вот, просто стоишь и наслаждаешься красивой набережной. Вот так. Обязательно, конечно, найдется курьер, который на велике туда поедет, скажет, бим-бим, пропустите. Потом найдутся люди с колясками, которые будут туда ходить, тоже
1: я
0: бежать.
1: Думаю,
0: бегуны ваши побегут
1: мы
0: там.
1: Мы так любим вот этот чил и роскошный образ жизни, то скоро там рестики появятся
0: вдоль
1: этого пузолатора, потому что ты будешь двигаться и ты захочешь есть.
0: Кстати, это гениально, я считаю. Почему нет? Ты взял такой, попробуй догони. Типа, ты взял, не заплатил, поехал дальше. Она такой, попробуй догони, встанет на пузолатор. А видишь, не можешь догнать.
1: А начнешь делать, идти вперед, да, или бежать, там чуть дальше будут полицейские пузолаторы.
0: Не, обязательно появится вот этот, ты стоишь, наслаждаешься и пойдет.
1: Не нарушайте.
0: Вот можно пройти? Вот этот вот, ну иди. Что еще? Ну, в общем, ребят.
1: Классная тема, поддерживаем.
0: Она, во всяком случае, интересная.
2: Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
18: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
19: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
20: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
19: Обслуживаться у вас можно?
20: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
21: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-банком».
2: Владите турецким компаниям.

0: комиссии от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнера ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.17 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит-ФМ.
1: Не извиняйтесь за беспорядок, если к вам пришли гости. И вот почему. Поехали. Угу. Во-первых, это ваш дом, это не выставка. Здесь можно жить, а не демонстрировать идеальный порядок. Если ты считаешь, что трусы на лампе, на люстре к деньгам и мужикам, значит, так тому и быть.
0: Да-да-да, не осуждаем.
1: Не приходим в мой монастырь со своими уставами. Во-вторых, изменения только подчеркивают то, на что гости, возможно, вообще бы не обратили внимания. Mm-hmm. Ты знаешь, вот эти люди, которые, когда ты приходишь к гостям...
0: Предупреждают, да.
1: Такие, слушай, ты не обращай внимания, такой бардак. Я вообще в целом думал, что у тебя чисто. И ты начинаешь искать этот бардак.
0: А кто сказал, что бардак – это плохо?
1: Такой, знаешь, я вот посмотрел на твою квартиру, все, конечно, хорошо, но человек ты гаденький. Mm-hmm. Вот, знаешь, чашка mm-hmm. у тебя... Все чисто, а вот чашка не мыта. Ну, да. Знаешь, больше я к тебе не приду. Вот, ну и третий пункт, это если кто-то пришел без приглашения, извиняться вообще, конечно, не надо. Наоборот, надо, неловко должно быть тем, кто пришел без...
0: Наоборот, нужно предлагать помочь вам.
1: Такой, да,
0: я... ты вовремя.
1: О, знаешь, забегу-ка я к тебе, ты такой, у меня тут маленький нюанс, открываешь дверь, видишь, не открывается, потому что у меня все завалено. Я же не знал, что ты придешь, я бы ремонт сделал.
0: Понимаешь? Вот. Это да.
1: Вот. Это, кстати, больная тема. Я вот начинаю очень комплексовать, когда курьеры приходят. У меня же есть звонок, понимаешь, я же в 21 веке живу.
0: Да.
1: У меня в квартире есть звонок. А курьеры почему-то демонстративно стучат мне в двери. Я всегда думаю, что это соседка. Вот, или
0: точнее,
1: сосед...
0: надеешься.
1: Нет, я просто... Она замужем.
0: Ага.
1: Вот. За хорошим человеком.
0: Надежда умирает
1: вот.
0: Последним.
1: И он, ее, кстати, Надежда зовут. Вот.
0: Так.
1: Вот. И, значит, суть в чем? И каждый раз я смотрю в глазок, и там стоит вот этот человек в скафандре. Вот, я думаю, ну, заходи, раз пришел.
0: Знаешь, тут... в наше время нажать на какую-то кнопочку не может быть опасно.
1: Не обращай внимания, тут бардак. Вот. Ремонт не закончил. В общем, вот такая история. Ребят, если вдруг к вам пришли гости, не расстраивайтесь, просто живите с ними.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, сейчас на термометрах плюс 8, пасмурно, скоро начнется дождь, днем в Москве синоптики обещают до 9 градусов тепла, вечером будет пасмурно, прохладно и дождливо, и плюс 8.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Центр управления «Мы дома».
8: Ого, откуда это небесное тело?
7: Из нашего фитнес-центра.
8: А этот маленький спутник?
9: Из нашей школы.
8: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
9: Мы за ресторан.
8: Тогда начинаю отсчет. 10,
10: космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Гаражная распродажа возвращается. И в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Хит FM.
1: 8:27 в Москве. Доброе утро. Значит, смотрите, если вы сейчас куда-то едете, то прямо сейчас вам понадобится телефон. Как бы это странно ни звучало. Вот. Вам
2: остановитесь.
1: Надо... Остановитесь, сделайте селфи, пожалуйста.
2: Да,
1: вот. Я как тебе, знаешь, вот парни вот эти, когда знакомятся, они такие, пришли фотку.
2: Пришли фотку, пожалуйста.
1: Да, мы вот так же попрошайничаем сейчас.
2: Смотрите, и тут можно даже сильно не позировать. Главное, чтобы вы были в машине, в транспорте, куда-то двигались, желательно в пробке. Вот вам скучно, но вот так хотите развеселиться. И вот как раз вот с этим посылом делайте фото и отправляйте нам.
1: Конечно. Главное, чтобы вы были в дороге, как сказал Терешков. Вот. А свои снимки отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074 в личку 8-925-007-1074. Вот. Мы соберем... большую фотогалерею из ваших снимков, а один из вас, кто сделает самый яркий снимок, еще и заберет подарок от утреннего шоу «Будете Алиш».
2: Ну что, поехали?
1: Поехали.

0: селфи. Хит FM.
1: 8:35 в Москве. Да, нам есть чем заняться в пробках. Мы обменимся фотографиями, запоминаем друг друга и просто радуемся и веселимся.

0: что надо было сделать, это сделать снимочек, вот, и отправить его нам в Messenger Max, свою селфиашку, вот, нам в Messenger Max в личку. Вот, мы собрали большую фотогалерею, собрали самые яркие снимки, они сейчас уже в группе в Максе, в Hit FM, заходить, смотреть, любуйтесь.
1: Ну и давай обсудим, что же нам наприходило, вот от Викули, она такая вся серьезная, утепленная, посмотри, у нее, похоже, брошка, это как будто бы копия ее самой.
0: Викуля?
1: Да, Викуля. Такая прям с каким-то за рулем, со стразами.
0: Да, есть такое.
1: Очень, очень классно.
0: Так, что у нас тут еще, пожалуйста? Вадим. Подожди, вот Вадим, у Вадима такое лицо, как будто, вот знаешь, как будто я кот, и я нашкодил.
1: Или я знаю, что вы делаете сегодня ночью.
0: Я вижу, что вы делаете прямо сейчас. Вот так у него такое лицо. А Макс как раз выглядит так, как тот самый кот.
1: Который уже сделал.
0: Да, который делает такое я.
1: Но Макс игривый, игривый. Руслан корчит лички, глаза выпучил. Что-то задумал.
0: Руслан напоминает вот этого вот фитнес-тренера. Я не знаю почему. Похож как будто.
1: Знаешь, если действительно так. Катя с ребенком едет, видимо, в детский сад. Сосредоточена.
0: А представляешь, если это ребенок везет маму на работу просто? Такой, я сопровождаю просто.
1: Александр на большой машине со шторами.
0: Это пипитки висящие.
1: Обожаю.
0: Это дизайн.
1: Ты
0: просто,
1: понимаешь, это уют.
0: Это стиль. Нет, вопросов нет. Мы ни в коем случае не высмеиваем. Это просто реально, это же определенный стиль. То есть декор такой. Это легенда, я бы сказал. Вообще не хватает компакт-диска на лобовом стекле.
1: А Никита тоже куда-то едет. А посмотри, мне кажется, или там в конце машины шлем? Нажми, пожалуйста.
0: Да нет, это...
1: Увеличь.
0: Ну, я не знаю, что это. Это, похоже, что-то везет он куда-то.
1: Ну-ка, похоже, что это шлем.
0: Ну, пусть будет шлем, почему нет? Так, Кристина, пожалуйста. У нее, кстати, вот это, я так понимаю, с дочками. Вот дочка, которая постарше, это копия прям Кристины, помладше, это, видимо, не копия.
1: Ну, и Кристина заодно демонстрирует нам свои ноготочки.
0: Маникюр, да.
1: Посмотреть.
0: Так. Людмила, пожалуйста, вот везет дочку куда-то тоже. Ну, я полагаю, в садик, ну, как в школу рано.
1: Людмила такой хитренький взгляд, как будто бы сейчас я ее отвезу, а потом...
0: В общем, но, знаете, мы обещали выбрать самую лучшую фотографию. И знаете, тут есть один персонаж, который объединил вот все, что мы сейчас перечислили, объединил в одной фотографии. И нашкодил, и кривляется, и улыбается, еще и яркий, еще по ходу дела его и в садик везти надо с таким
1: продуктом. Встречаем Алексея из Нижнего Новгорода.
0: Алексей из Нижнего Новгорода. Леха, привет!
2: Доброе утро, страна!
0: Значит, смотрите, я сейчас буду описывать, что я вижу на фотографии. Человек достаточно взрослый, серьезный, я бы даже сказал, шеф где-то местами. Вот, у него, значит, на голове банан. Я вообще сейчас не утрирую, прям в прямом смысле слова. Банан, ну, закрытый, в кожуре, конечно. Во рту у него бутерс. Чем бутерс, Леш?
2: С плавленым сыром и с колбаской.
0: Прекрасно, очень вкусно.
1: Вкусно.
0: Вот за эти гастрономические этюды и за твою фотку ты получаешь подарок от радио Hit FM. Это рамка для номерных знаков. Спасибо тебе огромное, Лех, за настроение. Мы тебе желаем, чтобы весь твой день прошел вот так ярко и креативно.
3: Пробка, селфи, Hit FM. Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
11: АО Кордиант. ИНН-760-115-09.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: «Хоромах своих». Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
22: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
23: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 8.47 в Москве. Всем доброе утро!
1: Тут интересная история произошла. Хакеры устроили массовую разморозку в 300 супермаркетов. Крупнейшая сеть во Франции разморозила автоматически свои холодильники, пока все спали. Вот так вот. Понятное дело, что продукты пришли в негодность, но хакеры вот довольны, и люди не очень.
0: Как грустно-то.
1: Конечно.
0: И злоумышленники, все разорились.
1: Почему? Злоумышленники получили удаленный доступ к холодильникам, к холодильным системам крупнейших сетей супермаркетов и принудительно включили режим размораживания. В некоторых магазинах температура поднялась до плюс 50, если что.
0: Понятно.
1: То есть они позаботились. Они говорят, ну, раз разморозили рыбу, ну, хотя бы сварим ее. Там вода же уже есть, пусть кипит.
0: Ну, что ж, а та-та?
1: С другой стороны, ты пришел, пельмени уже готовы. Вот, пожалуйста, лежат тебе в водичке. Уже
0: не,
1: сварились.
0: Я думаю, что там просто все испортилось. И ничего с этим не поделать, только слезы пускать.
1: Ну, вот, я надеюсь, что, конечно, это... Я надеюсь, что такие этих хакеров накажут. Вот, но, с другой стороны, я почему эту новость взял? Это же, смотри, это гениально, я считаю. Если ты настолько уже прокачал, что можешь использовать так удаленные доступы к холодильникам, то, наверное, тебе пора бы возглавить уже сопротивление против роботов.
0: А если...
1: Джон Коннор, ты что творишь? Ты не туда свои силы пускаешь.
0: А если поменьше,
1: что поменьше?
0: Выбирать холодильники? Например, холодильник Адамова. Вот так вот взять и заблокировать, чтобы не ел на ночь.
1: Так, кто ест на ночь? Ты если откроешь мой холодильник, ты расстроишься.
0: Там,
1: ты там что ожидаешь?
0: Мыши на вечеринке.
1: Там даже мышей нет. Там мяса вообще, к сожалению, нет в последнее время. Там просто йогурт одни греческие. Но с другой стороны, разморозьте, Михаил, попробуй влезть. А вот и в этом, пожалуйста, 21 век, системы, все завязано. И я бы, на самом деле, на месте всех торговых сетей все-таки каких-то дежурных, да, ставил, которые бы проверяли. Ну, изначально. А то у вас во Франции что-то странное творится. У вас Лувр уже 3 раза обнесли, разморозили все холодильники, что-то не ладно.
0: Куда мир катится?

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM. Реклама.
1: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
2: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Гаражная распродажа возвращается. И в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними рейлы с вещами, специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. Босс, Фурла, Карл Лагерфельд и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент, которого нет ни в одном другом магазине, и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.

0: жить.
1: 0+. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева.
2: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит ФМ и Стейк Изи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастой.

0: бургерам. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+.
1: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Здравствуйте, друзья. В третьем часе мы всегда с вами что-нибудь, да, обсуждаем. Мы, знаешь, нас хлебом не корми. Мы что-нибудь хотим вспомнить, что-то обсудить, поделиться мыслями, мнениями. И вот сейчас будем это делать. Как звучит сегодняшняя тема?
0: От каких гаджетов вы в восторге, ребята? Будем сейчас обсуждать все гаджеты, которые, когда попали к вам в руки, вы думаете, как я раньше без этого жил? Это же действительно гениальная штука.
1: Особенно, ну, вообще вся техника.
0: Особенно интересно за последнее время, потому что гаджеты очень сильно прокачались, они стали невероятными. И давайте поговорим об этом. Очень интересно.
1: И давайте не только про какие-то маленькие гаджеты, там, а-ля телефон, или вот эта аудиосистема,
0: я бы вообще телефон не трогал,
1: с которой мы с тобой записываем наши видосики. А я бы и про что-то вот такое громоздкое, большое, что прям, ну, очень вас вдохновляет.
0: Аудиосистема, на которой мы видео... Чтобы вы понимали, она ее называет наушники, на которые мы видео снимаем.
1: Ну, это я просто не знала, как описать.
0: Я из последнего, что я видел, это ложка, обычная столовая ложка, в которой заливается сверху соус какой-нибудь типа соевого, и ты как на ручку нажимаешь, он чуть-чуть выдавливает, и ты ложкой ешь и в еду.
1: Я буквально сегодня заказала пару гаджетов. Один из них – это такая штучка, в которую можно положить свою зубную щетку. То есть она висит, ты свою зубную щетку туда вот так вот засовываешь, и там происходит очистка, то есть вот такое очищение.
0: Насмотрелась блогеров, да?
1: Да. Насмотрелась. Я решила проверить.
0: И вообще еще зубные пасточки висят, да, из нее.
1: Во, это я тоже сказала.
0: Ну, я тоже сомневался. Только это недавно, если вы помните, только недавно мы про бесполезные гаджеты говорили, я назвал, он такой, да, это вообще типа
1: не заказал. Я должна все проверить.
0: Но я тебя уверяю, что, во-первых, это причина будет скандалов в семье, потому что дети не будут этим заниматься. Не,
1: а у меня своя ванная.
0: Кучерявы живете.
1: Да, она закрывается на замок, туда никто не заходит.
0: Ой-ой-ой. Ну, в общем, ну посмотрим, что из этого будет.
1: Да, я расскажу.
0: И кто пользовался, расскажите. Ведь я уверен, но просто вам лень этим заниматься. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит-ФМ. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, от каких гаджетов вы в восторге.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем гаджеты, от которых вы прям в восторге.
2: Александра пишет: я в восторге от умной колонки. Просто лучшее, что создали. Все-то там есть, и будильник, и песни. И вообще очень круто. Для этого не надо смотреть мониторы, что там выбирать. У меня единственная здесь загвоздка с Wi-Fi. То есть нужен прям стабильный Wi-Fi, чтобы умная колонка работала хорошо.
1: Ну, либо просто можно с телефона запускать через нее же просто музыку. Юля пишет: аэрогриль, пожалуйста, вот. Я хочу это понять, но я бью себе по рукам.
2: Не-не-не, мне такое нельзя. Будет просто занимать место, и я ничего не смогу готовить.
1: Олег пишет: PlayStation 5. Слушайте, или все мальчики скажут да. Вот знаете, как девочки скажут: телефончик последний. Мальчики скажут: плойка. Ну вот да.
2: Вот если бы мне подарили на день рождения PlayStation, я была бы счастлива. Но сама лично бы на это деньги не потратила.
1: Ну это тот случай, когда мужчина тебя не поддержит, потому что мужчины бы купили себе сами.
2: А вот еще сообщение. Самый добрый полицейский Сергей пишет, что ему нравятся нательные камеры. Их крепят к униформе, часто в зоне груди. Такие устройства записывают видео и аудио во время дежурства. Вот Сергей этому очень радуется, что это ему помогает. Представляешь, я не знал, что такое есть.
1: А я не знал, что они работают.
2: А я думала, это
1: я
2: просто...
1: Я думала, они просто закрывают рукой, так и... Ой, как неожиданно!
2: Да-да-да-да-да.
1: Из этой серии. Игорь пишет: умная колонка, вот это гаджет. Слушайте, если вам нравится, я пытался найти общий. Я даже умный телевизор купил такой же. Ничего-то пока очень сложно общий язык найти с ними.
2: Знаешь, из большой техники я очень уважаю вот эти сушильные машины. Она, правда, занимает много места
1: отдельно
2: в ванной.
1: Отдельно стоящая.
2: Да, которая отдельно на стиралку ставится.
1: Насчет отдельно стоящей согласен.
2: Ой, это вообще...
1: Единственное, что я недавно столкнулся, вы меня, конечно, дико извините, но сушить полотенце 5 часов, это что за прикол?
2: Там, кстати, 5 часов никто не сушит. Сразу видно, что вы дилетант, Адамов.
1: Я нажал. Вообще-то мы как бы не дилетанты. У нас новость была.
2: Это что за технику ты запустил, которая 5 часов сушит?
1: Сушильная машина. Там я накидал туда вещей. 5 часов почти, ну ладно, 4. Туда что-то крутил.
2: Мне просто негде вешать белье. Вот помнишь, раньше на балконе вот эти штуки были? Если у тебя дом на улице.
1: Выносишь на улицу с тазиком.
2: Какая
1: ставишь
2: улица?
1: Палки, весишь во дворе, где дети играют. Вешаешь, говоришь: вот вам волейбольная площадка. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем гаджеты, от которых вы в восторге.
3: Реклама. Казань брал, Астрахань брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
12: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 17 минут в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Сегодня восхищаемся гаджетами. Ну, то есть обсуждаем гаджеты, от которых вы прям в восторге за последнее время.
2: Гульнара написала: робот-пылесос, самоочистка, стирка и сушка салфеток подключается к инженерным сетям. Можно на месяц забыть об уборке квартиры, и сам пылесос не нужно чистить и мыть, сам это делать. Вот это да, мне такой нужен.
1: А как же тамагочи или пейджер? Слушайте, Олег, мы сейчас про современные гаджеты говорим. Пейджер, зачем вам пейджер в 21 веке?
2: После такой техники, которая сейчас появилась, нам уже пейджеры будут казаться тамагочи.
1: Так, а тамагочи будут казаться пейджерами, вы же понимаете? Я обрадовался, когда купил на китайском маркетплейсе налобный фонарик с датчиком приближения, который мне заказывал коллега лет 10 назад, и который благополучно посел мой папа. Недавно получил, пользуюсь. Вот, кстати, пожалуйста, яркий пример. Вообще, на самом деле, я тоже не так давно пользовался таким фонариком, знаешь, там он переключает, и он на самом деле так далеко светит, и я в шоке был. Он от USB заряжается. И суть его в том, что темно, вот, допустим, как здесь сейчас в студии темно, ты нажимаешь, на километр точно он осветит все. Дальше, чем фары машины.
2: Слушай, если говорить вот про правильную парковку, да, есть же что-то встроенное уже в машину, вот этот парктроник. А вот, допустим, если не встроено, и ты бы хотел встроить без вот этих всех сложностей, вот просто какой-то такой гаджет, который тебе помог бы спереди правильно парковаться. Есть такое, не знаешь?
1: Парктроник называется.
2: Ну...
1: Потом у многих машин есть функция «Вообще можешь выйти, она сама запаркуется».
2: Ну, нет.
1: В смысле, нет?
2: Ну, я имею в виду, что что-то было маленькое такое, что можно было бы купить, поставить и понимать, как вот, как, чтобы сбоку был парктроник тоже.
1: Так, я тебе говорю, сейчас современных машин камера 360. То есть, что это такое? У тебя на экране на большом видно вообще все углы, где ты сейчас заезжаешь.
2: А если у тебя несовременная машина?
1: Ну, значит, поменяй машину.
2: Нормально.
1: Значит, ты из тех людей, которые... Моя лошадка еще лет 10 проездит.
2: Какие мы сегодня машины с тобой обсуждали? Волгу и...
1: Жигуль.
2: Нет, я тебе говорила, представительство.
1: Ну мы от темы сейчас отходим. Ну, Терешкова такая говорит, мы заговорили про вторую машину, что было бы я такой, ну, мажор же, понимаете, да, могу себе позволить. Вот я такой, купил бы себе Жигули 2103. Она такая, а я бы хотела себе вторую. Чайка. Вот так, пожалуйста. Вот видите это. А теперь ей подавайте маленькую там чайку, чтобы припарковать. Знаешь, сколько надо сил будет? Там просто краном ее надо поднимать и ставить. Ну, в общем, ты поговоришь про гаджеты, парктроник и датчик парковки.
2: Вот нужная штука.
1: И это вот многие кайфуют, но я слышал о том, что иногда машина паркуется и выехать невозможно потом. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем гаджеты, от которых вы в восторге.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 8 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещают плюс 9, вечером, внимание, плюс 3, похолодает. В течение всего дня будут дожди.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: жить. 0+.
1: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
2: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Скидка!
7: Скидка!
6: Многоэтажная!
7: Многоэтажная! Многоэтажная!
6: Рассрочка!
7: Рассрочка!
6: Рассрочка! Беспроцентная!
7: Беспроцентная!
8: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
9: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9.27 в Москве. Обсуждаем сегодня, от каких гаджетов вы в восторге.
1: Так, я обожаю свои часы спортивные, они там у меня все показывают, и пульс, и сколько я сплю, и вообще всякие разные показатели на разных тренировках. Мне это очень подходит, это Катя написала.
0: Юля пишет, что она установила дома датчик воздуха, вот, по-моему, не так называется, но я понял, о чем речь. Это такая маленькая штучка ставится, она пишет, сколько углекислого газа в квартире и так далее, и так далее. Ты просто открываешь окно, проветриваешь, в нужный момент оно падает. В общем, следишь за благоприятной флорой, и, надеюсь, без фауны или наоборот, в общем, в квартире.
1: Слушай, ну, бывает, радует даже какие-то мелкие вещи. Вот, например, воду заказываю домой, да, в огромных таких бутылках. И вот как раз такая штучка, крышка, на которую ставится, кнопочку нажимаешь, и у тебя автоматическая подача воды. Хи-хи-хи. Классно. Правда, даже вот это...
0: А мы будем ей рассказывать про тостер, интересно.
1: Нет, тостер мне не нравится вообще.
0: Конечно, ты же не пользуешься.
1: Я не знаю, может быть, появились какие-нибудь современные тостеры, но вот у меня еще, по-моему, тостер миллениал, поэтому он так себе.
0: Он такой, типа, ты закидываешь в меня хлеб и делаешь это без должного уважения. Тьфу, хлеб обратно, сырой же.
1: Сейчас у тебя сгорит.
0: Сейчас мы его поджарим.
1: Да-да-да.
0: Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Пишите туда тоже. Мы сегодня решили обсудить, от каких гаджетов вы в восторге. Пишите, рассказывайте. Смотрите, речь идет о том, что вот вы в последнее время себе что-то купили, и вы прям в восторге. Вы понимаете, что без этого теперь жизнь не мила.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:33 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем гаджеты, от которых вы в восторге.
2: Галина написала: совсем недавно купила платежное кольцо. Супер вещь. Ну, если оно стильное и красивое, я бы тоже не отказался.
1: Ну, а я видел у ребят знакомых, есть такие кольца, и на самом деле интересно выглядит. Есть еще же такое кольцо, которое в метро тебя пропускает тоже.
2: Ну, если ты вдруг каким-нибудь хулиганом попадешь, то тут есть риски.
1: Нам не нужны твои деньги, не нужны твои кожаные куртки. Дай кольцо, моя прелесть.
2: Это да. Да, Татьяна написала: в этом году приобрели кофемашину, моющий окон. Очень долго я против была, теперь муж моет окна, и я счастлива. Да?
1: Моющий окон,
2: это
1: ребята.
2: Это что за такой,
1: значит,
2: прибор?
1: Я недавно им пользовался.
2: Это вот с магнитом на той стороне?
1: Да.
2: Ага.
1: Не на той, на этой.
2: Ой, на этой.
1: Ну и на той тоже, в принципе. Вот. У меня большие окна в пол панорамные, иначе естественно, я не могу дотянуться, надо было помыть. Вот. Роботом?
2: Нет, окнами.
1: Не завидуй. Вот. И, значит, надо было помыть. Вот. И я поставил Слушайте, у меня даже есть видосов в соцсетях, где закат красивый. Он моет окна. Я написал: любовь — это когда смотришь, как любимая моет окна. Вот. Но робот на самом деле полезный.
2: А с другой стороны, авантюризм пропал. Раньше ты всегда в предвкушении увидеть вот этого дядечку,
1: который... с бородой, которого зовут Мох.
2: Нет, который висит на той стороне.
1: А, я думал, ты просто хочешь вылезти в окно, помыть. Вот этот авантюризм пропал. Мы перестали лазить в окна.
2: Не-не-не, ну вот эти мужчины, ну они, конечно, не окна моют, по-моему, они что-то чинят там, провода.
1: У меня они моют окна, только с той стороны, я же не могу туда вылезти, 25 этаж,
2: вот,
1: если
2: вот
1: что.
2: Вот с этими роботами скоро этих дядечек не останется.
1: Не, ну робот моет, я тебе хочу сказать, знатно моет.
2: Можешь мне ссылочку скинуть?
1: На робота?
2: Да, мне нужно.
1: Вот, 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем гаджеты, от которых вы в восторге.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
11: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей. От 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви. От 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
16: Шапка. Носки. Еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грас Азелит» 600 миллилитров. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Ленты Эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
21: В «Ленте».
22: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
23: Капсикам.
22: Маме скрутила шею весной.
23: Капсикам.
22: Плечо поднывает у сына порой.
23: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
22: Капсикам. И боль на удалении.
23: Капсикам. Моя сила в движении.
24: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
25: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: адаптации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9:45 в Москве. Мы сегодня обсуждали гаджеты, которые вы, от которых вы в восторге. Знаешь, я сейчас вспомнил, что реально за последнее время из всего, что я приобрел, там, поскольку я обустраиваю квартиру, я приобрел отпариватель. Обычный отпариватель.
1: Ой, я тоже
0: такой, знаешь, он белый, с ручкой такой, белый, так с ручкой, как пистолетик. Держишь такой, типа, как у ДПСников эти, проверка скорости. Вот примерно так он выглядит. И он оказался таким классным. Я много отпаривателей попробовал, все шляпа. А этот прям шикарный оказался. И я в восторге. Я теперь, смотри, поглаженный хожу.
1: А я, так как постоянно на спорте, у меня вечно болит тело после тренировок, без перкуссионного массажера вообще не существует.
0: Что
1: ты
0: это
1: знаешь,
0: такое?
1: Да? Ну, это вот такой вот массажер, выглядит как такой пистолетик с такими разными кончиками, да, вставляешь, включаешь, и там прям на скорости, в разных ритмах можно себя массажировать.

0: разные части тела.
1: А я пробовал, знаешь, такой зелененький с коричневыми ручками на шею одеваешь, как рюкзак, и на шею его сажаешь, и он тебе массирует шею.
0: Вот это я не пробовала.
1: Прикольно.
0: От батарейки что... работает?
1: Да, от заряда. USB заряд. Заряжаешь, он там все делает.
0: Как любопытно.
1: Так, поилка. Елене пишет. Поилка или кормушка для животных. Не паришься, насыпал и следишь.
0: Вот, мне тоже надо, но кто-то мне говорит, что ерунда полнейшая. Ну, знаешь, я просто часто уезжаю, и вот. За 2-3 дня коты, я за них переживаю.
1: Вот, мне такая тоже нужна для детей.
0: Нет. Ладно, все, классная тема. Обсудили, вспомнили, посмеялись. Давай прощаться.
1: Да, давайте прощаться. Ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидания.
0: Обнимаем, любим, пока.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на «Знать, любить, гордиться.рф» реализуется в

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Радио Хит ФМ.
1: Как же мне нравится, что вот именно вы, да-да-да, вы слушаете Радио Хит ФМ прямо сейчас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами, будем много-много играть, ловить везде хит. Сегодня же среда, да, обязательно, надеюсь, у кого-нибудь получится его поймать и выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Будем открывать хитбокс, будем играть в настроение, нырять в прошлое, много всего обещаю, так что, надеюсь, вам будет комфортно рядом. Ну а прямо сейчас Pink вместе с нами, let's go!

0: Леди Гага на радио Хит ФМ. Абракадабра. Абракадабра. Что? Как это по-русски абракадабра? Ну, у нас в языке это бессмыслица, да? Типа абракадабра какой-то поет, да? Здесь она что-то волшебничает. Вообще, у этого слова, откуда это слово, нет единого мнения. Исследователи предлагают несколько версий, но вот одна из самых распространенных, что есть такая фраза, которая переводится, абракадабра, что сказано должно свершиться. Кстати, Джоан Роулинг призналась, что при создании заклинаний из Гарри Поттера она вдохновлялась вот именно этой формой. Ну, такие вот дела. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит, тоже такая magic тема продолжается. Песня про волшебный ключик The Magic Key на радио Хит FM.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 9 градусов тепла на градуснике, ну а по ощущениям где-то 6-7. Северный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 94%. Дождь сегодня в течение всего дня такой, ну, слабенький вроде, зато давление в норме.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ.

0: чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит ФМ, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com.
12: Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Во Всероссийском музее современного искусства проходит выставка «Шито-вышито. Традиционная народная вышивка. Актуальное искусство», в рамках которой можно увидеть, как русская вышивка прошла путь от народного ремесла до современного искусства. В экспозиции собрали более 300 работ 18-21 веков, от крестьянской одежды ритуальных полотенец до произведений современных художников, которые экспериментируют с традиционными орнаментами и техниками. Отдельные разделы посвящены авангарду, советскому искусству и вышитым надписям, от поговорок до лозунгов. Выставка продлится до 31 января без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: Тем временем Пушкинский музей приглашает на выставку Гюстав Фойе и русские коллекционеры. Французский коллекционер и меценат одним из первых заинтересовался творчеством Поля Гогена и собрал крупнейшую коллекцию его работ. На выставке также расскажут, какую роль Фойе сыграл в появлении французского искусства в российских коллекциях. Выставка продлится до 22 ноября без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: Для любителей пощекотать себе нервы с 15 по 18 октября в Москве будет проходить кинофестиваль «Хоррор Фест», где будут показывать только новинки хорроров. Например, увидите российский фильм «Лес» с Кариной Разумовской и «Родную кровь» с Полиной Гухман. Ну а завтра в кинотеатре «5 звезд» в 20:00 смотрите цикл «Звери» о расследовании загадочной смерти отца судебного антрополога, которые приводят ее к тайне зловещей силы в приморском городке. Ознакомиться с программой можно на сайте организатора мероприятия для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

решения и амбиции, которые вдохновляют. Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.

0: Прикольная, конечно, песня, такая спокойная, спокойная, а потом мужчина начинает кричать. Ну, так задумано, друзья, The Second Voice, Let Me Be. А я хочу вам напомнить, что сегодня с 5 до 6 вечера, друзья, по Москве, играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в хит на вкус на радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в ресторане Стигризи и возможность попробовать фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Хит FM. Ну а все подробности на сайте hitfm.ru. Ну а мы с вами буквально уже через полчасика будем открывать хитбокс. И если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит FM. Спойлер, все звезды.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: хитовый.
1: На радио Хит ФМ.
0: На радио Хит ФМ.
2: Друзья, уже через песенку будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ «Спойлер все звезды». Алексеев нам расскажет про информационные перегрузки, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день. Подпевать будем «Зиверт», про газ. Ну а прямо сейчас с нами Дуа Липа.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду в нашем канале Хит-ФМ появится пост Хит-бокс. Можно и туда, как вам удобно. Если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, давайте 28, подарю нашу фирменную настольную игру Hit.fm «Спойлер все звезды». Открываем. Что там? Сейчас, секунду. Дучку. Ну, вы знаете, первая ассоциация, вот, которую я как только открыла, это матрешка. Или пакет с пакетами. Либо «О». Героиня поэмы Гоголя. Помню, потому что заставляли, помню, сочинение мне эту тему писать. Сейчас будет очень сильная подсказка. Коты просто очень сильно любят эти штуки. А еще, кстати, один из рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе называется вот именно вот так. Прям вот так. Итак, что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО-7, созданная при участии Пауэрбанк ПСБ.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
12: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
13: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
14: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, друзья, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. Матрешка, пакет с пакетами, героиня поэмы Гоголя. Коты очень любят такие штуки. Еще один из рассказов.

0: Рассказов Артура Конан Дойля, Шерлоке Холмсе так называется. Вот кто-то пишет собак Баскервилей. Ну да, но нет. Так, есть вариант, что это яйцо, ленточка. На самом деле очень много правильных ответов. Конечно же, это, друзья, коробочка. В коробке коробочка, как матрешка, как пакет с пакетами. Героиня поэмы Гоголя, коробочка. Мертвый душ, да, если я не ошибаюсь? Вот, ну а наш победитель Алла сегодня. Алла, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру HitFM «Спойлер, все звезды». А у Конан Дойля есть прям такой рассказ, называется «Картонная коробка», кстати. Начинается с того, что жительница Лондона присылает коробку с... ну, там вообще... ну, почитайте, если интересно. Вот. Кстати, еще знаете, около 80% продуктов в мире сегодня упаковываются именно в картонные коробки. А первым товаром, знаете, который стали рекламировать на картонных коробках, что было? Овсянка. Все очень просто. Спасибо вам огромное, друзья, за участие. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра продолжим, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Токио Хотел.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 9 градусов тепла. Северный ветер, правда, у нас дует немножечко со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 92%. Местами идет слабый дождь. Давление в норме. Но дождь будет, говорят, идти до вечера. Местами.
0: Реклама.

0: жить. 0+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мой гектар.

0: ру.
1: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. С 5 до 6 вечера по Москве играйте в хит на вкус на радио Hit FM и выигрывайте ужин на двоих в Steak It Easy с нашим новым бургером. Steak It Easy – сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakiteasy.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф» 12+.
1: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке Радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
2: 12+. Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит ФМ. Хит ФМ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Окружающая среда.
1: Пока экологи пытаются бороться за чистоту природы, международная команда исследователей говорит о новом типе загрязнения окружающей среды. Речь идет об информационной перегрузке. Эксперты говорят о том, что все начинается с подрыва эмоционального здоровья, продуктивности и удовлетворенности жизнью. Сначала это влияет на конкретных людей, а нарастая, сказывается на всем обществе в целом. Ученые считают, что проблема требует скорейшего решения, так как влияет на человека не меньше, чем экология. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Арабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика Капучино.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579. 9 7 7 9 9.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе. Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
0: На радио Hit FM.
2: В этом часе, друзья, мы будем нырять с вами в прошлое, играть в хитстере. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про виртуальный пруд с карпами. А как их ловить-то там? Вот я не знаю. Зато я знаю, друзья, сейчас расскажу, как поймать вездехит. Он будет в этом часе. Если его поймаете, у вас будет возможность выиграть очень классные подарки от радио Hit FM. И парфюмерию, косметику, одежду можно выиграть. Модную, спортивную, либо какие-нибудь вкусняшки. Прям полный холодильник. Или бесплатно кататься на такси. В общем, главное его поймать. Как? Объясняю еще раз. Как только красивый мужской голос скажет вам в эфире, друзья, прямо сейчас пишите слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 пишите слово «Вездехит». И если оно падает к нам под номером 14, так как сегодня 14 октября, то «Вездехит» ваш. Огромная просьба, друзья, слово отправили, телефон в руках держим. Мне нужно очень быстро связаться с победителем, ну, чтобы мы с вами в прямом эфире открыли вездехит и посмотрели, что уже вы там выиграли. В общем, все понятненько, да, надеюсь. Ну, а я желаю вам удачи!
0: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
8: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
9: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, готовы занырнуть в прошлое? На 2-3 минуточки заодно потренируем ассоциативную память. Как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит вот прямо сейчас. Нагрянут воспоминания, я это гарантирую. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, потому что, знаю, иногда прям хочется всему миру рассказать, чем мы там под эту песню занимались. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. У нас есть подсказочки. Есть или нет? Секунду. Куда мы там с вами собираемся? Ну, Джастин Бибер стал встречаться с будущей женой Хейли. Ким Кардашьян выпустила сборник своих селфи. Красотка просто. В прокат вышли «Звездные войны», «Пробуждение силы» и «Головоломка». Помните, такая сильная подсказка? Еще стали праздновать Международный день кофе. Ну, туда и ныряем. Готовы? Поехали.

Хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита. У нас получается. Олеся пишет, у меня сынишка очень любил танцевать под эту песню. Ему лет 5 было, наверное. Получается, 15-й год. Сейчас уже на дискотеках танцует. Этот отпуск не забуду никогда. 2015 год. С подружками уехали на море. Были молодыми и свободными. Ирина вот вспомнила. Никита вспомнил, что очень часто слышал эту музыку в рекламе. Стопудово 15-й год. Как у вас получается, друзья? Я не представляю. Я знаю, что это 15-й год, так как я фанат «Звездных войн», Сергей. Ну, здесь вот все понятно. Подсказка помогла, да? И Анжелика пишет, хит вышел в 15-м году, теплые воспоминания жизни в Питере. Друзья, спасибо вам огромное. Так классно у вас получается. Хит-стори.

0: Хит Ньюс. Развлечения. Многим из нас в моменты выгорания хочется все бросить и уйти в лес. А в сети тем временем обсуждают ресурс, позволяющий на время превратиться в карпа. К счастью, пока только в цифровом формате, но все же. Так один разработчик, когда потерял работу и не знал, как справиться со стрессом, решил собрать виртуальный пруд, идея создания которого появилась у него давно, но реализация откладывалась из-за занятости. По замыслу программиста, вы оказываетесь над поверхностью пруда, где плавают разноцветные карпы. Карпы-кои. Каждая рыба – это реальный человек, который прямо сейчас зашел на сайт. Вы не видите, кто именно, но знаете. Вы не один такой, кто решил просто поплавать в цифровой воде. По словам разработчика ресурса, это не просто забавная игрушка, но еще и бесплатный тренажер для концентрации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: всегда слушаю, находясь на работе.
1: Ну, здорово.
0: И сегодня это свершилось.
1: Ну, вот, да, давай теперь откроем и посмотрим, что же там такое-то интересное. Вау! А вот это класс! У тебя везде хит на модную одежду, а это значит, что в твоем гардеробе появится стильная водолазка от бренда OVO. Вау! Это
0: круто,
1: очень круто.
0: Спасибо.
1: Отличное обновление, да, так что носи с удовольствием. Друзья, вот так вот легко можно взять и выиграть свой везде хит. Правда, можно. Главное, не сдаваться. И сегодня еще он обязательно будет, так что не пропустите свой.
2: Везде хит на радио Хит FM.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире и отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 14-м по счету, потому что сегодня у нас 14 октября. И у нас есть победитель — город Санкт-Петербург. Лена, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет.
1: Привет. Ну что, можно сказать, наконец я его поймала, да?
2: Наконец-то. Я очень счастлива. Я давно пыталась, уже не знаю, сколько недель.

0: чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит ФМ, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай.
1: Эту песню все время прям так вспоминаю, как в детстве очень хотелось научиться играть на бас-гитаре, но так и не научилась. Кстати, вы же знаете, да, что бас-гитара, она связывает ударные, то есть ритм с другими инструментами. И вот в роке и в подобных стилях бас часто создает вот этот вот характерный такой мурашечный грув, такой ритмический рисунок. Кстати, Киану Ривз, ну, знаете, да, его? Вот он бас-гитарист, между прочим, когда-то играл в Dogstar, если не ошибаюсь, группе. И сейчас тоже где-то иногда играет. Ну, вот такие дела. Может, я тоже еще успею научиться. Наташа Стаханова, друзья, с вами по-прежнему статус хитовый. Через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит, HitFM еще ближе к «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу. 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Кирилл сегодня, город Москва. Кирилл, привет. Алло, алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну да, здорово. Слышим тебя вроде хорошо. Давай посмотрим, какое настроение тебе.

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Или нет? Да. Уже все, уже можешь расслабиться, давай. Итак, чтобы снизить стресс, достаточно 10-минутной прогулки? Ну, конечно же, она снижает уровень кортизола. Как часто мы слышим это слово, конечно, в наше время. Улучшает настроение и внимание. Плюс есть. Ты вообще успеваешь пешком ходить или только за рулем?
2: Ну, 10 минут точно хожу.
1: Ну, в день, да? Ну, нормально, ладно, хорошо. Более от стоянки, да? От парковки. Нормально. Более половины курортных романов перерастают в долгие отношения? Такое, нет, конечно, нет. Всего лишь 4%, а остальные не перерастают. Плюс еще есть. Отдых в горах лучше всего помогает перезагрузиться. Ну, ты любишь горы, да, получается? Ты прям так уверенно сказал, да.
2: Ну, это я знаю точно совершенно.
1: Не, ну, то, что, слушай, ну здесь просто неправильный вопрос сделан. Смотри, лучше всего помогает. Да, многие на третьем месте, но помогает действительно. Но говорят, что лидируют водоемы. Затем идет кемпинг и садоводство, кстати. А горы и леса идут на третьем. Но они же все равно помогают, правильно?
2: Конечно, вот как раз конечно. Смотрели,
1: мы неправильный вопрос сделан, поэтому мы с лингвистической точки зрения, поэтому мы ставим плюс. Так, сладкое ничего не делание. Тут ты подзавис философия жизни в Италии. Слушай, у них
2: если
1: есть...
2: Если честно, не знаю.
1: Не знаю, смотри. Смотри, у них есть, да, запомни, это такая есть фраза «Dolce far niente» по-итальянскому прям переводится «сладкое, ничего не делай». Это не просто лень там или праздность, это вот философия, которая учит осознанно замедлять темп жизни. И итальянцы вот умеют это делать, они находят радость вот в простых моментах и даже позволяют себе наслаждаться бездействием, без чувства вины. Есть еще такой фильм с Джулией Робертс «Ешь, молись, люби», там вот как раз очень сильно показано. Надо у них научить, но нам некогда, мы торопимся всегда куда-то, да. Мы получаем удовольствие, видно, от всего делания. Так, ладно, ну ты правильно ответил, молодец. И люди, да. имеющие хобби... Да, ты сказал «да». И люди, имеющие хобби, меньше страдают от тревожности, ты уверенно сказал «да». У таких людей отмечается улучшение самочувствия. На 10% у тебя хобби есть? Ну, есть. Скажи же, что есть. Ну, есть.
2: Есть. Спорт.
1: Вот, понимаешь, и ты молодчина. Вот так вот. Аплодисменты тебе. Ладно, давай, не отключайся. Ладно, пожалуйста, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Хит FM. Завтра обязательно продолжим.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2002.

0: норме.
1: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: А кто эта счастливая мама?
4: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
3: А что это за ясный взор?
5: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
10: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
11: 12+.
12: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 9 градусов у нас на градуснике. По ощущениям, где-то 6-7, потому что северный ветер, друзья, дует со скоростью 2 метра в секунду при влажности 90%. Местами идет дождь, но зато давление у нас в норме.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: минуту начните убираться дома. По словам американских медиков, именно уборка не только помогает снизить тревогу, но и успокаивает нервы. Более того, если вы начинаете считать свой дом захламленным, то это сигнализирует о повышенном кортизоле, гормоне стресса в организме. Эксперты отмечают, что повторяющиеся действия, такие как наведение порядка, дают ощущение контроля над ситуацией, а еще это приносит удовлетворение и уменьшает тревогу. При этом, если вы не можете очистить ваше пространство прямо сейчас, то даже мысленная уборка может снизить уровень кортизола в крови. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Песенка с названием, которое нам не подходит, «Лузер», потому что мы не про это, мы наоборот, любим выигрывать по жизни, причем и на всякий случай по этому поводу, вот вам, пожалуйста, рецептик. Дело в том, что, ну я не знаю, подойдет или нет, дело в том, что живут на свете в Канаде супруги, которые выиграли в лотерею, если на наши денежки судить, 57 миллионов рублей, господа. И это не самый большой выигрыш в истории, даже не самый большой выигрыш в истории этой семьи. Потому что это, во-первых, второй выигрыш, а во-вторых, он меньше был, чем первый. А первый раз они 210 миллионов рублей, если на наши денежки переводить, выиграли. И было это не так давно, в 2000, по-моему, 2018 году. Представляете, тогда 210 миллионов рублей выиграли. Покупает билетик за 4 бакса местных, понимаете? А потом вот 210, несколько лет прошло, но 10 лет еще не прошло, а они раз еще огромные деньги тоже выиграли. Естественно, к ним пришли все и спрашивают, ну как вам это удается? А они говорят, секрет, ну, по крайней мере, муж так отвечает, жену не спрашивали, секрет прост, играть пока не выиграешь. То есть там уже, наверное, культ этого самого лотерейного билетика или что они там конкретно покупают за эти 4 бакса. В общем, не пропускают ни одной игры и, понимаете, везет людям. Но мне тут кажется, что просто покупать билетики и играть пока не выиграешь, это не совсем то. Но это может быть частью какого-то замысла, потому что так они с нами и поделились своим секретом. Может, они сначала ритуальный танец какой-то под луной подполной танцуют, а потом им выпадает счастливое число, или я не знаю, там сон должен присниться какой-то. Но, по крайней мере, от них совет прозвучал, берем на вооружение, потому что, конечно, выиграть очень хочется в лотерею огромные деньги, ну и вообще просто хочется выиграть по жизни, главное для этого...

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». УГРН 106-590-282-86-20. Детали dom.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания.

0: Проконсультируйтесь с врачом.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

14:50 в Москве, господа, это говорит нам о том, это время о том говорит нам, что 10 минут осталось до следующего часа, а он у нас особенный, волшебный, Что это? Это у меня язык заплетается, потому что Никитка ржет надо мной, потому что вот, он всегда так делает. В общем, все, это он виноват. Ну и дальше. Расплетаем язык и говорим, что в следующем часе клуб Хитвумен начнет свою работу. И мы не только здесь с Никитой будем куковать, а Никита, кстати, ответственный за видео. Прямая трансляция эксклюзивно на нашей страничке ВКонтакте начнется. А еще у нас в гостях сегодня, собственно, Елизавета Фокина, директор парка Горького. О, всем хорошо, всем интересно. Поэтому совсем скоро начнем.

0: Ну что же, господа, поскольку у нас время 15 часов и 1 минута в Москве, и уже началась прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте, эксклюзивно смотрите, пожалуйста, на нас красивых, мы и начнем сегодня и прямо сейчас. Эфир проходит при поддержке парков Москвы и городской инициативы, направленной на создание комфортных, современных и многофункциональных зон отдыха для жителей и гостей столицы, категория 0+. И я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю героиню, вам, господа, Елизавета Фокина, директор парка Горького. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, Наташа, и здравствуйте, дорогие слушатели нашего эфира.
0: Да, здравствуйте. Вы знаете, вот сколько я людей знаю, вот я не могу сказать, сколько людей, столько и мнений, вот сколько я людей знаю, все говорят, парк Горького. Ну, кто-то говорит, это самое красивое место сейчас в столице. Кто-то говорит, самое прикольное. Кто-то говорит, самое удобное. Но нету такого человека, который сказал, ну, нет, всем нравится, всем очень нравится. Конечно, мы с поклоном. Спасибо за это наше любимое место. Ну, и сегодня о нем будем говорить, соответственно, потому что действительно любят люди. Вот с вашей точки зрения, а может быть, это есть уже какая-то аналитика, что же такого притягательного в этом парке Горького, помимо легендарности?
1: Ну вот как раз вся сама легендарность, мне кажется, является самой привлекательной, потому что для очень многих парк Горького является местом нескольких поколений. Здесь гуляли наши деды, родители, здесь кто-то влюблялся, кого-то кто-то приглашал на свидание, здесь снимались самые известные фильмы советские, многие из которых мы смотрим в Новый год или вообще, когда нам грустно или смешно.
0: Я про «Бриллиантовую руку» помню, по-моему, там, да? Тоже на территории.
1: «Бриллиантовая рука», да, но, собственно, «Летят журавли». Да, «Я иду, шагаю по Москве», «Асса», да, и вообще большое количество фильмов, ну вот просто какие-то фрагменты. Мы даже иногда не знаем, где встречается парк Горького, просто кажется, что что-то узнаваемое. Вот эта узнаваемость, а еще близость по периоду, наверное, к нам, современникам, вот это все делает парк Горького таким ментально близким нынешнему поколению москвичей. И не только москвичей.
0: Не только москвичей, потому что, я думаю, у каждого, кто первый раз в Москве или, наоборот, не, ну, или не первый раз в Москве, есть обязательная галочка, которую нужно проставить, квадратик. Да. Нужно посетить парк Горького.
1: Обязательно.
0: Есть ли в парке Горького, вот опять же, может быть, аналитика какая-то или, по вашему мнению, вот самая, прям самая посещаемая площадка, мимо которой точно никто не пройдет, естественно, кроме входа-выхода.
1: Но в этом году, как вы знаете, у нас открылась Пушкинская набережная. Но не только в этом году, но как-то весной она прям активно заработала, я бы так сказала, да, и она прям действительно самая посещаемая. И мне кажется, на Пушкинской набережной можно увидеть социальный портрет современного и россиянина, и москвича. Я вот летом, поскольку я достаточно много бывала на Пушкинской,

0: Московской набережной прям с удовольствием наблюдала. И мамочек с колясками, и семьи, которые приходят просто погулять, и молодежь, которая просто там прогуливается, и людей, которые просто приехали. При этом, помимо того, что на Пушкинской набережной, ну, такой самый знаменитый, многие, наверное, знают, если хотите, я потом кусочек истории расскажу, почему она Пушкинская. Многие приходят на Пушкинскую набережную не только за тем, чтобы просто прогуляться, не знаю, там воспользоваться нашей удивительной гастрономической историей, да, и зайти в удобные рестораны, причем там действительно кафе и рестораны на любой вкус. Но в этом году открыты два причала парк Горького, и фактически можно не только просто прогуляться, но и пересесть на водный транспорт и проехать по Москве-реке, и с Москвы-реки посмотреть сам парк Горького. Но при этом там же у нас галерея парка Горького, там же у нас сувенирный магазин, и в этом году был театральный бульвар в центре нашей Пушкинской набережной. Поэтому ты так как бы случайно прогуливаясь, придя в парк Горького, можешь попасть в центр самых крутых культурных событий в городе.
1: Угу. А я, давайте так вот, я сама-то тоже погрузилась, естественно, и я поняла, что как-то не придавала этому значения. У нас парк Горького сейчас огромный, потому что он состоит как бы из четырех, правильно,
0: да,
1: частей.
0: Да, да. И вы очень правильно говорите, потому что многие москвичи не знают, что парк Горького — это четыре огромные территории. Все привыкли, наверное, вот к самой главной центральной части, да, партерной, арка главного входа, наша изюминка, вообще наш бриллиант, я бы сказала, да, который открывает и который всем знакомый, где действительно люди любят фотографироваться. Но мы не ограничиваемся партером. Это Нескучный сад. И, кстати, территория Нескучного сада самая большая на нашей территории, 212 гектар.
1: Это парк Горького, господа.
0: Да-да-да. Нескучный сад – это 89 гектар территории. Воробьевы горы, да, которые идут, собственно, до самой центральной смотровой площадки Воробьевы горы, до МГУ. И это очень большая тоже территория. Ну и музеон, который был присоединен к нам фактически позже всех в 2011 году.
1: Это скульптурки.
0: Это скульптуры, да, скульптуры, ну, в большей части такого советского периода, которые там есть. И, в общем, мы сейчас делаем специальную экскурсию и рассказываем о том, каким образом появились скульптуры. Ну и помимо этих территорий, все эти территории связывает длинный пешеходный и велосипедный маршрут, который сейчас достигает 8 километров. Это, в общем, один из самых больших маршрутов пешеходных вдоль Москвы-реки парковой территории.
1: Вот об этом, обо всем, кстати, это велосипедный, да? Велосипедисты, давайте там уже ездить, пожалуйста. Очень хочется вам посоветовать. Вот об этом, обо всем мы в течение часа, господа.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
2: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
12: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Woman-клуб на радио Hit FM.
1: Так мы продолжим, господа. Елизавета Фокина сегодня вместе с нами, директор парка Горького. И давайте уже сразу обозначим циферки некоторые. В данный момент 98.
2: 90. Ой, мы молоды, мне кажется, 98. Это очень молодой возраст для парка.
1: То есть через два года, господа, соточка.
2: Да, через два года нам будет 100 лет. И вот мы как раз в перерыве с Натальей разговаривали о том, вот что произошло за эти еще неполные 100 лет. И почему парк Горького такое легендарное место? Мы действительно 100 лет назад создавались вообще как первый прецедент парка культуры и отдыха, когда впервые вообще в одном месте были соединены все виды культуры и отдыха. Спорт, музыка, танец, кино, театр,
1: потому что поесть,
2: естественно, еда, да, зачем же-то идет посетитель, обязательно надо. И главным человеком, который начинал вот эту всю, весь этот праздник, была Бетти Глан, первый директор парка Горького, ей на минуточку в тот момент было 28 лет.
1: Исторически девочка во главе парка Горького.
2: Да, да, и она как раз создала вот такой комбинат культуры, она сама его так назвала, и вообще создала лабораторию массового праздника и придумала, собственно, такую методику, которую потом начали транслировать и брать все другие парки культуры и отдыха. Создание таких праздников на воде, в общественных пространствах. Она придумала день, например, целый день для стахановца. Она придумала ясли в парке. Она придумала такой ежедневный день отдыха для рабочего класса, который может приходить в парк в 8 утра, завтракать, полдничать, обедать, отдыхать. У них даже был тихий час, ну и, собственно, вечером хорошо отдохнувшими уходить домой. И все это время весь их отдых сопровождался разными культурными мероприятиями, лекциями, мастер-классами, физическими упражнениями и так далее.
1: Фабрика счастья, кто-то так же это назвал,
2: фабрика счастливых людей. Угу. Так, как бы, собственно, так Бетти Глан сказал Герберт Уэльс, который приехал в 30-х годах, посмотрел вот на все, что происходило в парке Горького, и сказал: да вы, деточка, директор фабрики счастливых людей. И действительно, это было так. Потом, ну, там, собственно, была волна восстановления парка после Второй мировой войны. А в 55-м году была установлена арка, вот наш самый главный символ, та самая арка. В этот же период у парка появились знаменитые, ну, как бы, вокруг, да, с учетом, в общем, всего, что происходило, и нашего ландшафтного искусства, и архитектурных знаковых объектов, которые у нас есть, знаменитые архитекторы, которые, некоторые из которых потом становились главными архитекторами Москвы, и это тоже, в общем, целый такой слой, очень важный исторический. В 90-е годы вот те самые знаменитые аттракционы, да, которые, в общем, все помнят, и знаменитое колесо обозрения. Ну и вот четвертая волна случилась такого подхода, да, и такого глобального обновления парка в 2011 году, когда в течение 3 лет тоже была очередная волна благоустройства. Ну и вот мы сейчас переживаем фактически такое новое, очередной этап обновления, когда у нас была отреставрирована арка. Там к весне откроется часть партера. Да, сейчас, собственно, мы готовимся к открытию зимнего сезона, тоже обновленного. У нас
1: это зима каток в Москве.
2: Ну, зима в Москве, и, собственно говоря, зимний сезон, как для всех, мы открываем, все парки открываются катками. Поэтому в этом году, собственно, в парке Горького будет большой каток. Мы тоже готовимся всех удивить.
1: Да?
2: Да. Чем? Да. Пусть это останется пока, да, небольшой тайной. Да, да, ну, как минимум катком, да, дальше как вся программа, безусловно, город готовится к открытию и к Новому году. Вот, ну и, собственно, вчера Сергей Семенович как раз говорил о том, что завершается третий этап благоустройства, готовится к открытию уже весной обновленный фонтан, да, рядом с Ленинской площадью. Поэтому, в общем, парк Горького действительно переживает сейчас вот такой ренессанс.
1: Это здорово, конечно, но нам еще и до Нового года придется подождать, ну, чуть-чуть пораньше, да, откроется каток. Потом еще до весны придется подождать, откроется фонтан. А прямо сейчас, в принципе, он все равно открыт, парк Горького. У него же нет выходных?
2: Нет, в парк Горького нет выходных, и даже нет, я бы сказала, таких закрытых пространств. В парк Горького можно приходить круглосуточно. Угу. Только желательно вести себя прилично.
1: А могут выгнать за неправильное поведение?
2: Ну, не выгнать, могут сделать замечание за неправильное поведение, конечно, да. Потому что все-таки мы в парке культуры и отдыха, и очень важно соблюдать, в общем, правила, правила посещения, как любого общественного пространства.
1: Угу. Да. Ну, это мы умеем, конечно же. А вот, ну, немножечко пока. Потренируемся, скоро вернемся.
3: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.

0: жить. Ноль плюс.
1: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Скидка!
5: Скидка!
4: Многоэтажная!
5: Многоэтажная!
4: Рассрочка!
5: Рассрочка!
4: Беспроцентная!
5: Беспроцентная!
6: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
7: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Hit FM.
1: Продолжим, господа. Елизавета Фокина по-прежнему с нами, директор парка Горького. Как мы выяснили и напомнили себе, соточка скоро нам через 2 годика. А вот, Елизавета, скажите, пожалуйста, сколько вы уже во главе парка?
2: Во главе парка я... Так, сегодня у нас какое число? 14.
1: 14, да.
2: 4 месяца и 8 дней.
1: Вот это да. А вы с парками раньше имели дело какое-то?
2: Да, на самом деле я довольно давно работаю в департаменте культуры города Москвы. Как бы начинала, на самом деле, свою такую деятельность внутри департамента я еще в 2013 году в объединении выставочного зала Москвы 3 года. Но и с 2016 года, получается, по июнь 2026 я руководила музеем-заповедником Царицына.
1: А, ну то есть база-то вот она какая. И теперь парк Горького, это ваша вотчина.
2: Да.
1: Ну и когда вы поняли, что вот это все, сколько там гектаров?
2: 212 гектаров,
1: все ваши, например, да, но совершенно другое ведь, если с Царицыно сравнивать, правильно? Хотя мы не сравниваем, мы сейчас именно говорим о парке Горького, который 4 зоны, я извиняюсь, это у нас Воробьевы горы, одна интересная история, это у нас, ну, партер,
2: да,
1: а потом у нас музеон,
2: да,
1: и скульптуры эти, и что, где, когда, так мы ее ласково назовем.
2: Да, но вот позвольте все-таки я про скульптуры выступлю в защиту скульптур.
1: А я не
2: Да, на самом деле в музеоне у скульптур удивительная судьба. Действительно, ну, какое-то время туда просто свозили все эти скульптуры, которые, казалось, не должны стоять на тех местах, на которых они стояли, и просто их каким-то образом ставили просто на эту территорию.
1: Просто
2: и все
1: так?
2: Это, и, да, и все это образовало такой парк скульптур под открытым небом. Ядром этого парка являлось, да, ну и, собственно, является сейчас здание новой Третьяковской галереи, ЦДХ тогда еще там находилось. Но какое-то время назад в парке проводились знаменитые скульптурные симпозиумы. Это были тематические симпозиумы, когда определялась тема, и известные скульпторы советские и там российские, да, делали тематические разные скульптуры. И в частности, у нас ровно поэтому появилось какое-то определенное количество Пушкиных, например, да, или других писателей и поэтов. Просто задавалась тема, если я правильно помню, было 6 или 8 таких скульптурных симпозиумов. И, в общем, музеон пополнил очень сильно коллекцию за счет вот таких уже других работ, и уже не случайных работ, которые пополнили непосредственно коллекцию нашего музеона. И он, вообще-то, музейный фонд Российской Федерации, что для нас тоже очень важно. И, на самом деле, в нашей стране нет такого большого парка скульптур,

0: И для нас это особая ценность. Я точно знаю и понимаю, что мы сейчас будем переосмысливать музеон, да, с тем багажом, с теми объектами, которые у нас есть.
1: Как-то переставлять это все, да?
0: Да, и я скажу вот к разговору о наших дорогих посетителях. На самом деле парк активно работает с обратной связью. Ну, mm-hmm. как-то вообще пытается узнать, кто к нам и зачем приходит. А почему к нам приходят молодые люди, в том числе, ну, в принципе, почему к нам? Uh-huh. Мы изучаем активно социальный портрет. И вот весной этого года один из посетителей высказал желание, почему бы нам не запустить экскурсию на электромобиле по музеону, и мы такую экскурсию сделали.
1: Да вы
0: что? Да, и на самом деле эта экскурсия пользуется большой популярностью. Очень приятно 30 минут с ветерком на электромобиле по музеону. Электромобиль стоит под Крымским мостом, рядом с нашим информационным центром. И, в общем, дорогие посетители с удовольствием катаются на нашем прекрасном электромобиле.
1: А какую-нибудь табличку в честь этого человека на электромобиле нашлепали все-таки?
0: Табличку не сделали, скорее его имя. Историю умалчивает, но мы ездим. Еще хочу просто поделиться тем, какая удивительная публика в парке. Ну вот, мне еще можно, наверное, так говорить, поскольку я в парке как директор 4 месяца, и ты же всегда очень внимательно всматриваешься в лица людей.
1: Да, я там во все.
0: Да, во все. Но я же не зря говорю, что, ну, как бы, что хочется вообще понять, зачем приходят люди.
1: Да.
0: И в парке Горького, ну, это, собственно, единственный, ну, как бы, или один из немногих парков, куда активно ходит молодежь.
1: Да, это правда.
0: И с одной стороны, ровно потому, что парк задает всегда, ну, как бы он, поскольку он первый, он всегда должен задавать все самое лучшее, в этом-то одновременно наша задача и наша ответственность, да, вот быть первым всегда очень сложно, да, потому что, как бы, с одной стороны, тебя смотрят, ты всегда должен придумывать что-то, что опережает чуть-чуть все остальное, то, что потом может транслироваться и так далее. Вот, и у нас там молодежь, которая приходит в парк, кто-то, ну, еще раз говорю, просто погулять, кто-то еще, провести, кто-то позаниматься спортом, но я, честно говоря, ну, впервые видела такое большое количество молодых людей,
1: ага.
0: потому что летом это толпа молодых людей, которые занимаются всеми видами спорта. Кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то ездит на велосипеде, кто-то танцует.
1: Угу.
0: Все же знают знаменитое сообщество. У нас порядка 10 беговых клубов. Кто-то занимается спортивным ориентированием на Воробьевых горах. Это тоже как индивидуальные, так и массовые виды спорта.
1: А еще там свидания.
0: Свиданий очень много, да. Вот свидания «Встретимся у Горького». Я думаю, что это, в общем, отдельная история, да, для
1: Конечно.
0: Молодых людей и девушек. Кто-то как раз гуляет вдоль Пушкинской набережной. И еще наше удачное месторасположение, потому что вокруг нас университеты.
1: Да, кстати.
0: Да.
1: Вот оттуда прям пешочком, а так как мы знаем, что Воробьевы горы, это уже, пожалуйста,
0: Да, да, да. И вот в какое-то время, да, вот ты начинаешь наблюдать, как такие ручейки молодых людей, парочек или просто мальчишек, которые идут, что-то там обсуждают после какой-то лекции, то они просто, ну, их много.
1: Да,
0: они вот часа в 2, в 3 все начинают идти в парк Горького. И ты в этот момент просто сидишь, хотя я редко сижу, конечно, бежишь, смотришь, да, и наблюдаешь на этих счастливых молодых людей, современных москвичей. Вот он, наш социальный портрет. Хотя во всех наших 4 территориях очень разная публика. На Воробьевых горах и в Нескучном саду чуть-чуть другие.
1: А вообще, вот, ну, вот эти зоны, они достаточно условные. Все-таки заборов там не стоит между одной и второй зоной.
0: Да, да.
1: И некоторые даже не понимают, что сейчас он переступил, так сказать, фактически из одной зоны в другую. А есть ли какой-то, может быть, ну, не то чтобы официальный, а может и официальный маршрут, чтобы вот посоветовать? Вот человек пришел, он, как правило, через партер входит. Хотя это не как правило. Но это если человек пришел прям непосредственно в парк Горького. Там дальше есть какое-то такое зонирование, что вот это для стареньких, это для маленьких?
0: Зонирование для стареньких, маленьких, конечно, такого нет. Мы более дружелюбные. С точки зрения, мы же как бы...
1: У меня бы не получилось.
0: Да, мы инклюзивные, да, мы говорим о том, что мы действительно стараемся для всех создавать свои пользовательские маршруты. И вот совсем скоро, да, мы действительно... Во-первых, у парка есть большое количество экскурсий. Все они на сайте. И всегда парк Горького экскурсии продавал в арке главного входа, собственно, что и будет сейчас в ближайшее время продолжено.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому, придя в арку главного входа, ну или там посмотрев на сайте, можно заранее

0: не заказать экскурсию, откуда ты можешь идти, да, с одной стороны, входя в партер. Но экскурсию не обязательно можно начинать там, можно ее начать на Воробьевых горах, места сбора групп мы сейчас специально продумываем, чтобы люди могли спускаться в парк в разных точках, в разных частях, да, в зависимости от того, где, куда им удобно, где кто живет и так далее. Ага. Но действительно все основные маршруты пойдут и ведутся от арки главного входа, и дальше мы уже все погружаемся в парк.
1: Угу. Да. Ну, в принципе, значит, все правильно делаем.
0: Да.
1: Вот, а дальше вы сами понимаете, какие локации вас интересуют, если там где-то больше спортом, а где-то больше на траве полежать. У вас же на траве можно лежать.
0: На траве можно.
1: Конечно, можно лежать, да. Мы сами лежали. А вот еще такой вопрос. Поскольку у вас 4 месяца и несколько дней,
0: да.
1: И несколько часов,
0: да.
1: Что было шоком? Что было, допустим, вообще такого еще никогда не делала? Надо учиться быстренько или что-то такое? Или до этого вы там историю парка учили? Как вот с точки зрения женщины, которая пришла руководить, а там 212 гектаров и все парк Горького?
0: Ну, прям совсем о шоковом своем состоянии я не скажу, конечно же.
1: Вот. Ладно.
0: Да.
1: Ну вот что совсем с нуля пришлось осваивать? Я понимаю, что база была, но, допустим, скульптуры. А я к ним примоталась.
0: Ну, скульптуры, конечно, не пришлось совсем с нуля осваивать. Скорее, то, что в парке Горького большое количество цветников. А, конечно, я с ними сталкивалась в своей прежней жизни.
1: Ну, просто так, цветочки!
0: Да, да, но здесь абсолютно другая история развития ландшафтного искусства советского периода. И тут надо, конечно, прежде чем даже в каких-то мелочах принимать решения, надо, конечно, в эти пласты погрузиться, понять, что где, понять, как это было выстроено, понять, как за этим вообще осуществляется уход, потому что это всегда очень важно. Вы же хотите приходить в парк и видеть цветущие розы, пионы, понимать, каким образом это все выстроено именно с точки зрения ландшафтного искусства, когда один, условно, кустарник поддерживает дерево, как это работает в цветовой гамме, как это развивается со временем. Конечно, осенью у вас одна цветовая гамма, летом другая, зимой третья, у тебя что-то должно быть видно на просвет, что-то, наоборот, должно уходить. В этом искусство ландшафтного архитектора.
1: Угу.
0: И все это было заложено еще в советское время. Таким ландшафтным ландшафтником, не знаю, архитектором
1: дизайнером,
0: Долгановым. Да, и дальше все это продолжалось. И это нужно сейчас поддерживать. И это очень важно.
1: А нет желания перекопать все это на новый лад?
0: Нет. Нет, ну, безусловно, что-то обновляется, но как бы все равно мы сохраняем же основной костяк.
1: Ну, я так понимаю, там же есть вот специалисты по ландшафтному дизайну.
0: Да,
1: они к вам могут прийти и сказать, Елизавета Павловича, вас назовут наверняка.
0: Можно Елизавета, да.
1: Ну, вот здесь вот так-то и так-то. Вы скажете, ну, окей.
0: Не-не, ну это же все объект культурного наследия. Так нельзя.
1: Так нельзя. Вот, ну то есть интересненько, да, пока прям...
0: Нет, это очень интересненько. Вообще, мне кажется, ну, человек должен вообще всегда развиваться, иначе мы закостенеем. Поэтому познание вот этого нового и возможность постоянно что-то новое узнавать, я считаю, что это счастье любой работы и счастливого человека, который занимается тем, что ему нравится. Ты постоянно что-то узнаешь. Вот я каждый день что-то узнаю и удивляюсь.
1: Да, вот так-то. А там еще 212 гектаров. 100 лет через 2 года. Скоро продолжим.
2: Woman Club на радио Hit FM.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Офер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп. А папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Hit Woman Club на радио Hit FM.
1: Елизавета Фокина, директор парка Горького, сегодня вместе с нами. Мы с ней уже про инновации там говорим, про чудеса, не только про цветочки, потому что много, конечно, нового. Ведь парк Горького тоже не стоит на месте, правильно? Тоже какие-то используйте технологии, чтобы поинтереснее было, а не то, что только флёр оставлять с советских времен, правда же?
2: Да, да, правда.
1: А что-нибудь давайте как перечислим.
2: На самом деле мы делаем, у нас есть несколько совместных проектов с научно-техническими институтами и по исследованию воды, и один из последних проектов к разговору про 100 лет. Угу. Мы вместе с РУДН в их лабораториях выращиваем исторические сорта сирени. Угу. И вот к столетию мы как раз их тоже будем высаживать. Но это скорее такие биотехнологические решения, которые мы сейчас пытаемся внедрять как бы в свою обычную жизнь.
1: Угу.
2: Ну а технически, собственно, тот вот мэппинг, то, что вот вчера было обозначено, то, что может, будет на фонтане, который откроется весной.
1: Да, пока не будем говорить вам, господа, для вас сюрприз будет, но это грандиозное на самом деле, не просто фонтанчик, нет, там такое, приходите посмотреть, короче, пока больше ничего не можем сказать, а что можем сказать? Ну, давайте вот так вот, что такое идеальный парк, скажем, ну вот главные, допустим, качества лучшего парка с вашей точки зрения, потому что вам сейчас это все реализовывать.
2: Да, но я говорю про лучшие качества действительно главного парка, который хочет и стремится, и действительно является самым первым парком в стране и в городе. Это, безусловно, чувство ритма и чувство современного ритма, да, вот это умение быть очень быстрым, ритмичным, активным, но при этом уметь сохранять вот это в нашем сумасшедшем ритме какие-то кусочки спокойствия для того, чтобы уверенно двигаться вперед.
1: А это... как парк может быть активным, ритмичным?
2: Пульсирует? Конечно, пульсирует. Но вообще там всегда пульсируют события, которые в парке проходят. Да, это к разговору о там, программе лето в парках и лето в Москве, потому что в этом году у нас такое гигантское количество событий прошло в парке, от фестиваля «Летфест» с самодельными летательными аппаратами до некоторого количества разных водных феерий с экстремальными видами спорта.

0: большое количество забегов и концертов с нашими звездами-хедлайнерами, и все это принимало миллионы и тысячи людей, молодых и зрелых, всяких, да. И все это было очень интересно, и просто было видно, как и было видно, и, собственно, парк действительно пульсировал. То есть это прям такая активная жизнь.
1: Так, значит, пульсирует это раз.
0: Пульсирует раз. Второе. Это способность создавать условия, в которых человеку хорошо. Вот это возможность многовариантности, возможность одновременно воспользоваться разными сценариями, которые, собственно, для меня, я, собственно, их выбираю. И в это время возможность столкнуться с чем-то неожиданным. Например, просто идти и попасть на спектакль. Или гулять с ребенком, при этом попасть на какой-нибудь важный мастер-класс в зеленой школе.
1: То есть ты то пульсируешь, то прилег. То пульсируешь,
0: Но это просто все позволяет наши разные пространства в парке. Потому что, чтобы провести как-то спокойное время, подумать, поразмыслить и так далее, пожалуйста, тебе по направлению к нескучному саду или к Воробьевым горам. Там, пожалуйста, у тебя нет такой активной жизни, да. Если тебе хочется активности, то ты, пожалуйста, на набережную, в партер или в музеон. Там ты найдешь на разные вкусы, в общем, все активности массовые, не массовые, зрелищные, да, для того, чтобы тебе прекрасно провести время.
1: Так, окей.
0: Пункт номер три, конечно, это очень активная, яркая звездная команда. Потому что вот все это в среду, собственно, что такое парк? Парк – это, в первую очередь, среда. Среда, в которой ты вот как раз находишь и, собственно, самовыражение и так далее. И, конечно, делать это могут только заряженные люди, которым хочется все это делать, которые видят тебя и пытаются делать это вместе с тобой. И вот для меня команда всегда является очень важным, даже первым, я бы сказала, фактором, с которым можно что-то делать. Команда, которая верит в тебя, команда, которая как бы вместе так же интенсивно идет, команда, которая слышит, и команда, которая хочет делать самое лучшее для города.
1: А вы начальник, вы все равно заставите.
0: Я заставлять не люблю, я как раз люблю вместе что-то делать. Ну и четвертое, а может быть даже самое главное, да, черта хорошего парка это если ты носишь имя Максима Горького.
1: Да, здесь не поспоришь. И мороженки у вас там тоже. Нет, на самом деле это наш любимый парк, действительно, он и красивый, и уютный, и огромный. А вот, кстати, предусмотрено вот из пункта А в пункт Б через 212 гектаров какой-нибудь.
0: По 8 километров, пожалуйста, по набережной с пункта А в пункт Б. Мне кажется, прекрасная прогулка по утрам.
1: Вы там вот музеон уже придумали какое-то передвижение, правильно?
0: А там по музеону все ходит, велосипеды и пешие маршруты.
1: От музеона в другую сторону тоже, пожалуйста, нас катайте.
0: Хорошо, подумаем, придумаем.
1: Спасибо. Мы тоже внесли свою лепту, господа. Если нас будут катать, то это мы с вами. Потому что некоторые ленивые. Это я. Зато спасибо огромное наши прекрасные гости. Я напомню, Елизавета Фокина, директор парка Горького, сегодня вместе
0: Ура.
1: С нами.
0: Спасибо.
1: Творческих вам высот, успехов в реализации и вообще любим парк.
0: Спасибо, спасибо
1: вам.
0: Спасибо
1: вам.
0: Спасибо, до свидания.

0: продолжаем разговор, но уже, господа, у нас гость новый появится в студии. Зовут его Вездехит, и он придет с подарком. Ну, вы знаете. И знаете, что делать? Ждать приглашения в игру, присылать Вездехит на номер 925-007-107-4. Я отчитываю 14-й сегодня Вездехит и вручаю вам подарок. Какой вы и с ним в процессе. Тиесто и Кэрол Джи прямо сейчас.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
7: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на Hit FM.
1: Завтра примерно так же, как сегодня. Пасмурно, прохладно и дождик возможен в течение дня, особенно в первой его половине и особенно с утра. Плюс 9, плюс 10 – это максимальные показатели. Плюс 7, плюс 9 – это то, что мы с вами сможем ощущать.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
8: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Для путешествия не нужен повод, но подобрать интересные и необычные локации никому не помешает. К примеру, молодому поколению надоели посещения открыточных достопримечательностей, и они придумали новый тренд – лор-триппинг. В переводе на человеческий – это поездки к местам, которые прославились странными мифами и байками. По данным статистики, большинство зумеров считают небольшие неочевидные города привлекательными для осенней поездки, а почти половина уже бронировали такое путешествие. Есть для этого и практичная причина – малоизвестный город посетить дешевле, чем раскрученную локацию. А еще из таких поездок получаются отличные истории для долгих зимних вечеров. В общем, если вам надоели стандартные маршруты, возможно, пора искать снежного человека даже в своем регионе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит на радио Хит FM.
1: Который снова состоялся, представляете? У нас, по крайней мере, именно так все происходит, и пусть оно дальше так все происходит, но про дальше мы потом поговорим. А сейчас Везде Хит действительно пригласил вас в игру, вы писали это волшебное слово или два слова, как кому угодно, это мы совершенно не обращаем на это внимания, Везде Хит и Везде Хит, и я отчитываю 14-й в данный момент, потому что такое в календаре у нас 14 октября. И давайте же Сергея приветствовать в эфире из Набережных Челнов. Здравствуйте, наш вы победитель прекрасный.
2: Здравствуйте, очень приятно.
1: Вот. Ура! И вот аплодисменты.
2: Спасибо большое, я очень рад, что выиграл.
1: А вы же еще даже не знаете.
2: Три раза сегодня отправлял.
1: Да что вы, видите, вот третий, вот Бог Троицу любит. А вы же даже еще не знаете, что вы выиграли, а уже спасибо, кричите. А вдруг вам не понравится? А
2: вдруг? Не, мне в любом случае понравится.
1: Вот, хороший.
2: Чтобы там не было.
1: А на самом деле теперь давайте узнавать. Итак, давай. Сегодня ваш подарок, ваш приз – это Везде Хит на гаджеты.
2: Ух ты, ну круто! Спасибо!
1: Это значит,
2: спасибо
1: что
2: большое.
1: Благодаря Хит FM что-нибудь в этом направлении вы сможете себе обновить или прикупить. Еще раз поздравляем, конечно же. Оставайтесь таким же прекрасным, позитивным, замечательным, а главное, на волне Хит FM. Окей?
2: Спасибо большое, да, спасибо.
1: Все, оставайтесь на связи тоже, потому что да расскажу, как дальше все происходит. Мы уже начали, так сказать, ознакомиться с контентом. Ну и, господа, имейте в виду, что у нас Везде Хит еще вернется. Это он делает регулярно, каждый будний день, да, и не по одному разу. Вот такие дела.
0: Лови Везде Хит. Везде Хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Некоторое музыкальное головокружение, так что на Хит FM. Ну, господа, это предвестник головокружения от победы, я надеюсь, в следующем часе, потому что мы опять играем в хит на вкус и, соответственно, выигрываем. Я искренне в вас верю. Если вы действительно хотите выиграть ужин на двоих в московском ресторане, присоединяйтесь к нашей забаве уже в следующем часе. И если вы, конечно, рассчитали свои силы и намерены быть в Москве, допустим, в этом году пойдет. Всех приглашаю в игру. Хит FM.

0: Что хочется заметить? Песня правильная. Lucky Ones. Это про нас с вами, счастливчиков, и конкретно про того человека, который выиграет, я надеюсь, ужин на двоих в ресторане сегодня. Мы опять разыгрываем, господа. Осталось 3 вечера. Сегодня, завтра, послезавтра. Поэтому, в общем-то, время еще есть. Так вот, не надо сильно прям торопиться. Сейчас названивать какого смысла нету никакого. Я смотрю, у меня сразу загорелся телефон. Нет, подождите. Мы не играем, я просто рассказываю, что да, у нас еще 3 вечера осталось. Это не так много, но и не так мало все-таки, поэтому лучше дождаться игры, а не просто так звонить, авось повезет. А вот когда я уже приглашу в игру, тогда, конечно, обязательно дозваниваться, зафиксируйте себе, звездочка 107.4 с мобильного вам будет бесплатно. Будем выигрывать опять ужин на двоих в московском ресторане. Я надеюсь, уже все заряжены. Что будем делать? Угадывать звуки кухни. Но помимо этого у нас много других звуков до того момента, как звук кухни раздастся. Это Инна, флешбэкс буквально через мгновенице. Это градусы обязательно на ресницах к нам прилетят сюда практически. И другие замечательные.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: погода на Хит FM.
1: Ну, прохладно завтра, как и сегодня. Плюс 9, плюс 10, плюс 7, плюс 9 – это то, что мы ощущать будем вместо этого обещанного. 2 метра в секунду, а то и 3. Ветер, дождик, возможно, особенно с утра и в первой половине. В пятницу уже потеплее.
0: Реклама.

0: жить. 0+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в стейки Тизи с нашим новым бургером. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабамбуф». 12+.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Чтение положительно влияет на наши когнитивные способности, причем независимо от возраста. Тем временем американские ученые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что совместное чтение с ребенком с младенческого возраста не только помогает развитию мозга, но и повышает шансы на хорошие отношения и успешное обучение в школе. Эксперты также отметили, что совместное чтение с детьми помогает развивать привязанность, а также развивает устойчивое внимание, мышление и самооценку, что в конечном итоге повышает шансы на хорошую успеваемость в школе и блестящую карьеру в будущем. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» бай Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Да, действительно, все начинается прямо сейчас, а точнее, уже, можно сказать, продолжается, потому что не первый день, не первую неделю. Играем и выигрываем ужин на двоих, и еще главное дело, выигрываем возможность познакомиться с фирменным бургером «Hit Easy», который специально для нас, сами понимаете. Ну так вот, господа, что мы делаем прямо сейчас? Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Звоните, пожалуйста, и дозванивайтесь. Мы с вами будем слушать звук кухни, угадывать его и выигрывать этот самый ужин на двоих в московском ресторане. Обратите это внимание, на это внимание свое. Естественно, я желаю уже заранее всем удачи. Ну и, конечно, нашему будущему победителю. По крайней мере, давайте начнем с того, что дозвонимся.

0: Ой, такая интересная ситуация получилась у нас, господа, не поверите, звонит Денис, ну, в смысле, звонит телефон, я поднимаю трубку, алло, здравствуйте, здравствуйте, мне говорят, доброе утро, я говорю, ну, приехали. А там, на самом деле, на Дальнем Востоке уже можно сказать доброе утро, потому что Денис звонит именно оттуда, правда же?
1: Да, доброе утро.
0: Ну и вам то же самое, и доброй ночи. И вообще, это сейчас становится неважным, потому что, а знаете, какая в чем сложная ситуация? Потому что Денис на Дальнем Востоке, а скоро летит домой в Москву, вкусно есть в ресторане, правда же?
1: Абсолютно верно.
0: Вот так вот. Улетели на Дальний Восток, чтобы туда, оттуда дозвониться в Москву, чтобы выиграть. Нормально, нормальный ход вообще, зачетный. Теперь давайте также огненно поиграем. Итак, я напомню, мы слушаем звук кухни. Именно кухни, да? Сосредоточились, зафиксировали. Слушаем его и угадываем, ну, я надеюсь. А потом, если вдруг не угадаем, послушаем его еще раз. Но там уже точно надо угадать, чтобы, так сказать, все сложилось. Хорошо?
1: Да, да.
0: На Дальнем Востоке слышно хорошо? Потому что да, мы уже готовы.
1: Все.
0: Тогда слушаем звук, по крайней мере, первый раз, но, может быть, нам и второй не понадобится. Вот, слушайте. Такой вот интересный звучок мы записали непосредственно на кухне. Как вам кажется, что это произошло?
1: Ну, как будто кто-то гремит, не знаю, кастрюлями, что-то такое похожее.
0: Нет.
1: Слушай, еще раз, конечно,
0: вот, послушай. Да, мы сейчас послушаем еще раз, очень внимательно сосредоточимся, но там точно не кастрюли, там вообще нету вот этих вот приборов, так сказать, никаких. Может быть, это и ситуация такая поэтому случилась. У вас там кто стучит-то? Денис. Разгоняйте их всех. Слушаем внимательно. Слушаем? Ну, вы здесь?
1: Да, да, конечно.
0: А, ну все, тогда слушаем. Внимательно, внимательно. Вот так вот получилось. Ну, как вам кажется, что это такое?
1: Да, вообще нет идеи, как будто что-то кто-то что-то двигает.
0: Вот как будто не двигает, оно само двигается, понимаете? Оно двигается, двигается, двигается, двигается, потом шмяк. Я перевела звук.
1: Что-то падает, да?
0: Да.
1: Что-то падает в кастрюлю, что-то падает.
0: Ну, не обязательно в кастрюлю, там вот прям не обязательно. Но вот смотрите, оно само двигается, двигается, двигается, двигается, а потом шмяк, ну, допустим, в кастрюлю, если вы успели поймать. Что это может само? Даже без вашего желания вот так вот на кухне, на столе, например. Покатилась, зараза такая, оп, не поймал.
1: Яйцо, где? Яйцо, может быть, да,
0: представляете,
1: яйцо,
0: это оно и было.
1: Яйца.
0: Вот, это аплодисменты. Представляете, это действительно...

0: мы вот такой вот звук вам предложили. Это когда яйцо, это вот катится, а потом раз и разбилось. И это было оно действительно. Засчитано безусловно. Ну а главное, вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Ну что,
1: спасибо большое.
0: Вам спасибо, что такой проделали кульбит с Дальнего Востока
1: дозвонившись. Пойду досыпать.
0: А, да, вы специально проснулись для этого?
1: Нет, просто спалось.
0: Ну ладно, тогда, а то я переживала. Под наши бурные аплодисменты. Денис,
1: спасибо.
0: Вам спасибо. И оставайтесь, честно говоря, на связи. Спать еще рано, я все вам буду рассказывать, как ваш подарок вас достигнет, а точнее вы его. Господа, вот так вот и живем, вот так вот. Может, правда, вам отъехать немножечко подальше и тогда дозвониться в Москву обратно. Но это будем уже завтра решать.
2: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

забери меня туда, где не ходят поезда. Ну, или как-то по-другому там выглядит это место. Но действительно, просьба забрать меня куда-нибудь есть в этом треке. 17 часов 48 минут в Москве. Господа, уже вечер, действительно, и темно, ну, если не считать фонарей. А потому что осень, 14 октября, я напомню, на календаре все еще по-прежнему. Ну, хотя вот если брать Дальний Восток, там уже 15-е. Представляете, нам из будущего звонили в этом часе. Так вот, что еще хочется заметить? Расскажу вам по секрету, что у нас вообще-то Обломов должен был в следующем часе быть, да? Но, по-моему, где-то застрял наконец-то в лифте, катаясь по ночной Москве. Поэтому я не уверена, что он прибудет. Я, короче, не знаю. А вот, но если это не Обломов, значит, наверное, Чип и Дейл у нас кто? Илья Алексеев. Но если это и не он, тогда сюрприз будет. Вот так вот иной раз в коридор не выйти в течение часа, и ты вообще не знаешь, как там жизнь проходит. Но теперь не то, что в коридор, и вообще из здания. Поэтому до завтра. Попрощаюсь, пожелаю вам хорошего вечера. Была Калашникова, летела, целую, пока.

Это One Republic на радио Hit FM в 18.06 по Москве. Привет всем. Не Чип и Дейл, конечно, но тоже спешу, когда это необходимо. Вот а Илья Обломов решил себе немного продлить отпуск всего на день, поэтому не теряйте его. А с этой минуты здесь Илья Алексеев уже готов ставить для вас 100% хиты, стопудовые в том числе. Совсем скоро окунемся в атмосферу 2012 года. Также послушаем Marshmello и Portugal The Man, Zivert, но сначала Ray и Rudimental на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: Почувствуйте жизнь.

0: жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HAVEL City на сайте havel.ru. 12+.
8: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Флорайда на радио Хит ФМ. Посвистели вместе, как в старом добром 2012-м, мы отправляемся обратно в 2026-й. Здесь нас, помимо хитов, ждет кое-что интересное о сахаре. Ирина Баутина в Хит Ньюс скоро все расскажет. Что касается музыки, то в ближайшие 10-15 минут этой среды успеем украсить творчеством таких артистов, как Мадонна и Мартин Гаррикс, Оффенбах и Джастин Джесса, а еще Хьюгел и компания. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, местами слабый дождь и плюс 9, ветер северный, 3 метра в секунду. Далее вечером и ночью ожидается такая же погода, дождливая в том числе, до 7 градусов тепла, завтра до плюс 10, пасмурно.

0: пасмурно и дожди.
1: Реклама. Вени, Види, Эми. Пришел, увидел и купил.
2: Таков эффект видовых квартир в самом видном корпусе жилого квартала «Символ». Снаружи историческая Таганка, торжественные московские высотки, изгибы Москвы-реки и Кремль. Внутри дом премиального уровня с полностью готовой для жизни средой и собственным парком. «Символ». Не пропустите старт продаж. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко».
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: жить. Ноль
1: плюс. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Сахар не приносит пользу организму, однако отказаться от него не так уж и просто. Именно поэтому многие люди заменяют белый сахар на искусственные подсластители. Однако, по словам британских ученых, стоит быть аккуратнее с сахарозаменителями. Да, искусственные подсластители действительно не повышают уровень глюкозы в крови, но при этом они негативно сказываются на работе кишечника. В рамках исследований ученые пришли к выводу, что некалорийные подсластители ускоряют всасывание настоящего сахара в кишечнике, что в итоге негативно сказывается на здоровье и ваших пищевых привычках в будущем. И именно этот факт важно учитывать при разработке рекомендаций по питанию. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мадонна и Мартин Гаррикс на радио Хит ФМ. И, пользуясь возможностью, напомню, что слушать нас можно еще и в умных колонках, которые сейчас повсюду, и дома, и в офисе. Достаточно просто попросить свою «Включи радио Хит ФМ», и хитовая компания вам обеспечена. Пользуйтесь. А пока новинка.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вала. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо.

0: Чего подмывает усы на порой?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Imagine Dragons на радио Hit FM в 18:50 по Москве. И как-то незаметно пролетает эта среда. В самом разгаре ее самая приятная часть. В основном она нерабочая, но и для тех, кого ждут дела, мы продолжаем наполнять каждую минуту ярким и хитовым звучанием. Поэтому оставайтесь с нами, впереди любимая музыка.
1: Hit FM. Реклама. Гаражная распродажа возвращается. И в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
2: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 7 часов вечера.

Софи Такер на радио Хит ФМ. Вместе мы очень ритмично открыли новый час вечера этой среды. 19.06 в Москве. Всем добрый вечер и, возможно, даже доброй ночи, смотря где вы нас слушаете. Страна у нас очень-очень большая. Илья Алексеев у микрофона. Спешу поделиться именами тех, кто будет радовать нас хитами в ближайшее время. Это Sia, Fast Boys, Wonky, а еще Stromae и Pom на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Первое правило Хава LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жар.

0: Этого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Сиа была на радио Хит ФМ, и ее «Привет, пламенный» из 2014 года. Красивый стопудовый хит, а сейчас самое время назвать именно тех, кто продолжит согревать нас своим творчеством в ближайшее время. Это Мэш Бит, Биби Рекса и Дэвид Гетта, Клан Карусел и Эйва Макс. А я в Хит Ньюс расскажу кое-что полезное для кошатников. А пока что...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, местами слабый дождь и плюс 9, ветер северный 3 метра в секунду. Далее вечером и ночью такая же погода, возможны осадки до 7 градусов тепла. Завтра до плюс 10, пасмурно и дожди.
2: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте вероятных получения на
9: «Глобус.ру». Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Домашние животные достаточно привередливы в плане еды, а совсем недавно фелинологи дали несколько полезных советов кошатникам. Дело в том, что многие владельцы усатых-полосатых размещают кормушку и миску для питья рядом, что совершенно неправильно. Кошки, которые по своей природе являются хищниками, инстинктивно избегают воды рядом с едой, так как в дикой природе остатки добычи могли загрязнить источник питья. Ветеринары посоветовали размещать корм и воду в разных местах, чтобы животные пили и ели достаточно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

песен о любви много не бывает. Вот и Mash Beat на радио Hit FM. Работа My Love вышла совсем недавно, уже полноправно участвует в рамках нашего главного хитового чарта, борется за ваши голоса. Но об этом потом. Сейчас напоминалка для любителей стопудовых хитов. Они также бывают о любви. Включайте их в любое время с помощью онлайн-радиостанции «Стопудовый хит» с зарубежной музыкой и «Стопудовый хит» с русской музыкой на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 миллилитров. 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
13: Кроме «Ленты» эконом.
12: Цены на минимум, выгода на максимум.
14: В «Ленте».
15: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом.

0: Понимаете, просто. На Авито работе 12+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эд Ширан, тот еще перфекционист, он даже гитарам своим имена дает. Только что слушали его на радио Хит FM в 19:49 по Москве. Я даже заслушался. Хитов тем временем меньше не становится, скорее наоборот. Вот их и продолжим слушать, и уже пора бы начинать строить планы на выходные. Да, еще только среда, но пара дней пролетит незаметно, зато вы уже будете готовы к уикенду вместе с Хит FM, конечно же.
1: Хит FM. Реклама.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет «Новая Рига» станет местом, где охота за модными сокровищами превращается в настоящее приключение. Здесь можно встретить короля, увидеть королеву и даже настоящего коня. А между ними рейлы с вещами, специальные предложения от магазинов и множество находок, которые захочется забрать с собой. «Босс», «Фурла», «Карл Лагерфельд» и многие другие бренды. 4 дня королевского шопинга под открытым небом, уникальный ассортимент, которого нет ни в одном другом магазине, и скидки до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете «Новая Рига». Охота началась.
6: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: В Москве 8 часов вечера.

Tame Impala на радио Hit FM. Это музыкальный проект из Австралии, который с 2007 года делает очень необычное звучание, и почти всегда это попадание в самое сердце меломанов, как, например, сейчас. 20.06 в Москве. Всем добрый вечер, ночью, в зависимости от того, что у вас сейчас. А у микрофона Илья Алексеев. Всем здравствуйте. Совсем скоро послушаем с вами стопудовый хит 2004 года Let Me Be от The Second Voice, но сначала Келвин Харрис и Элли Голдин на радио Hit FM. We'll be right back.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напиваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
10: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
13: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. Раздел маркетинговые мероприятия. ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
14: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Братья Бенасси и Сэнди на радио Хит ФМ. Их совместная работа Illusion вошла в мировую музыкальную историю своим уникальным звучанием. Это был 2004 год, но и сейчас, в 2026-м, это по-прежнему прекрасно. Не останавливаемся, конечно, приятно проводим время под стопроцентные хиты, ближайшие от Payman & Hadley, Temper City и многих других, а еще вот что.
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, местами слабый дождь и плюс 8, ветер северный 3 метра в секунду. Далее вечером и ночью такая же погода, дождливо, до 7 градусов тепла, завтра до плюс 10, пасмурно и дожди.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит ФМ и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной

0: новым бургером. Стейк It Easy, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakiteasy.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
0: Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Экология. Партнер «Национальные проекты России».
1: Экотуризм в России бьет рекорды. С начала года на заповедных территориях отдохнули почти 15 миллионов человек. Развивать особо охраняемые природные территории нашей страны помогает нацпроект «Экологическое благополучие». Кстати, пускают туда далеко не везде. Для туристов открыта лишь малая часть заповедных земель. Всего 6 миллионов гектаров из 240. С каждым годом в национальных парках и заповедниках становится все больше точек притяжения для туристов. Визит-центр экологических маршрутов и зон отдыха. Так путешественники получают возможность отдохнуть с комфортом, не причиняя вреда окружающей среде. Подобрать удобный маршрут можно на сайте eco.putешествуем.рф. Сейчас на портале размещено почти 100 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 64 региона России. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Это Кункс на радио Хит ФМ. Его песни «Galaxy» нет в двадцатке лучших нашего главного хитового чарта, но в списке предостаточно достойных кандидатов на лидерство. Можете убедиться сами и проголосовать заодно на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Именно вы двигаете хиты в хит-параде, и уже в субботу в 6 вечера по Москве мы узнаем итоги этой недели. А пока новинка на Хит ФМ. За нее, кстати, также можно проголосовать.
1: Naked и Portugal the Man. Some kind of high.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
11: Предприниматели.

0: Ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 417 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Дэвид Гетта и Сиа на радио Хит FM в 20:50 по Москве с песней про красивых людей. Конечно же, это все про нас с вами в этот вечер в том числе. Самая приятная часть среды продолжается. Наполним ее хитами самых топовых артистов и просто приятно проведем время. Хит FM.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Lil Nas X на радио Hit FM. Очень не хватало новинок от одного из главных скандалистов мирового шоу-биза, и чего у него не отнять, это умение делать настоящие хиты. Раскачал этот вечер, 21 час и 6 минут в Москве, здесь Илья Алексеев. Всем огромный привет, и сразу к следующим артистам, их мы услышим уже очень-очень скоро. Боб Синклер, Али Фарбин и Ирина Миллер, Бай Индия и еще они.

0: Реклама.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
6: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-5779. 7-7-9-9.

0: Боб Синклар на радио Хит FM. В 2003 году он выпустил свой уже стопудовый хит «Kiss My Eyes». Настолько удачной получилась песня, что и в 2026 году она будто бы в своем прайме. Продолжаем разгонять этот вечер, а где-то и тучи, возможно. В любом случае, делаем это под хиты «Хюгел» и компания. Впереди «Топик», «Робин Шульц» и «Пол Ван Дайк». Но сначала...
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, местами слабый дождь и плюс 8, ветер северный 3 метра в секунду. Далее вечером и ночью такая же погода, дождливо до 7 градусов тепла, завтра до плюс 10, пасмурно и дождливо.
2: Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Есть рейлы с модными сокровищами, специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом, с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в аутлете Внуково. Охота началась.
3: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
7: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Жить долго и счастливо хотели бы многие, но как это сделать? Так, американский эксперт по питанию 300 Best рекомендует обратить внимание на приготовление одного из самых популярных напитков в мире – кофе. Чтобы сохранить все полезные вещества в бодрящем напитке, специалист рекомендует не добавлять в кофе молоко и жирные сливки, которые могут вызывать воспаление. Более того, латте или капучино по калорийности может сравниться с полноценным блюдом, поэтому важно следить за объемом напитка. Не лишним будет отказаться от сиропов и сахара и добавлять в бодрящий напиток корицу и мед, чтобы кофе был полезным и не вредил организму. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Calm на радио Hit FM. Очень красивая новинка Animal. Кстати, все самые свежие треки можно также найти на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM, чтобы быть в курсе. Да и вообще, там много всего интересного и полезного. Заходите. Далее у нас запланировано появление следующих хитмейкеров: Алан Уокер, Дэвид Гетта и Джей Ди Дэвис, Шакира и Бёрна Боя, еще Ту Вилу на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Начните с легкого старта с программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Changan стартуете вы. Changan. Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Changan Юникей в комплектации Комфорт. Changan CS75+, в комплектации Комфорт. Changan Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алан Уокер и компания на радио Хит FM в 21 час и 51 минуту в Москве. И на этом я буду оставлять место у микрофона, пора отправляться на поиски новостей. А всем желаю очень приятного вечера в компании радио Хит FM. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: В Москве 10 часов вечера.

0: радио Kid FM.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Пока экологи пытаются бороться за чистоту природы, международная команда исследователей говорит о новом типе загрязнения окружающей среды. Речь идет об информационной перегрузке. Эксперты говорят о том, что все начинается с подрыва эмоционального здоровья, продуктивности и удовлетворенности жизнью. Сначала это влияет на конкретных людей, а нарастая сказывается на всем обществе в целом. Ученые считают, что проблема требует скорейшего решения, так как влияет на человека не меньше, чем экология. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self-Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Burna Boy, Die Die.
1: Первое место.
2: Kimo Sounds, Rise Slow.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Дают ресурс, позволяющий на время превратиться в карпа. К счастью, пока только в цифровом формате, но все же. Так один разработчик, когда потерял работу и не знал, как справиться со стрессом, решил собрать виртуальный пруд, идея создания которого появилась у него давно, но реализация откладывалась из-за занятости. По замыслу программиста, вы оказываетесь над поверхностью пруда, где плавают разноцветные карпы-кои. Каждая рыба – это реальный человек, который прямо сейчас зашел на сайт. Вы не видите, кто именно, но знаете, вы не один такой, кто решил просто поплавать в цифровой воде. По словам разработчика ресурса, это не просто забавная игрушка, но еще и бесплатный тренажер для концентрации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
2: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
6: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

кино. Далеко не всегда самое новое оказывается самым лучшим и эффективным. К примеру, исследователи из британского проекта «Наука страха» ежегодно выявляют самый страшный фильм ужасов. И в четвертый раз подряд им оказался «Синистер». Он набрал 96 баллов из 100 по шкале испуга. Во время исследования ученые подключили датчики к нескольким сотням зрителей и замеряли пульс, пока те смотрели хорроры. Оценка складывалась из трех показателей. Насколько вырос средний пульс, как сильно упала вариабельность сердечного ритма и каким был пик пульса в самый страшный момент. У методики есть и критики, которые считают, что она слишком простая, и верхние строчки занимают фильмы с обилием скримеров.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
2: 18+. Тихую губернию сотрясает серия убийств.
3: Беда! Там на хуторе всех поубивали!
2: За дело берутся околоточный надзиратель и прекрасная графиня.
4: Лишних деталей не бывает.
5: Ясно. Кровь-то на тебе откуда?
2: Александр Устюгов и Марина Александрова в историческом детективном сериале «Околоточный». Смотри на Иви.
6: Реклама 18+. ОГРН 1-77-5-8-9-4-8-1-1-2. Москва.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

дороге, но и к состоянию своей машины. Помимо ежегодного техосмотра, не стоит скупиться на новые шины, если вы сомневаетесь в их качестве. И это в очередной раз доказали британские ученые, которые провели исследование и выяснили, что езда с изношенными шинами более опасна, чем вождение в нетрезвом виде. Алкогольное опьянение увеличивает время реакции водителя в среднем на 120 миллисекунд, из-за чего тормозной путь увеличивается на 4 метра. А вот

0: дорогой, чем с протектором 4 мм. Это увеличивает тормозной путь до 26 метров. По словам ученых, для безопасности следует использовать шины с более глубоким протектором. А еще лучше внимательнее относиться к их состоянию. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru. Let's go.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: Тихую губернию сотрясает серия убийств.
4: Беда! Там на хуторе всех поубивали!
3: За дело берутся околоточный надзиратель и прекрасная графиня.
5: Лишних деталей не бывает.
6: Ясно. Кровь-то на тебе откуда?
3: Александр Устюгов и Марина Александрова в историческом детективном сериале «Околоточный». Смотри на Иви.
7: Реклама 18+. ООО «Джили Моторс». 1-877-789-4811. Москва.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: В обычной повседневной жизни нас окружает масса умных гаджетов, однако из-за этого они, как и обычные компьютеры и смартфоны, могут подхватить вирусы. Это касается, например, и смарт-телевизоров. Эксперты из Испании рассказали, что пользователей должны насторожить самопроизвольные перезагрузки, резкое замедление работы, незнакомые приложения в меню и реклама там, где ее раньше не было. Главный источник угроз – приложения из сомнительных источников. Проверьте разрешение в настройках и не давайте доступ к микрофону и специальным возможностям без необходимости. Если подозрения серьезные, сбросьте все до заводских настроек. Но учтите, это удалит все приложения, данные и настройки. И обязательно смените пароли. Удаление вируса не отменяет возможную утечку данных. В общем, если ваш телевизор начал жить своей жизнью, возможно, пора устроить ему цифровой детокс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».